0: провели богослужение на месте строительства будущего города Евангельска, который так и не был построен. После успешного открытия христианских коммун по всей России Проханов взялся за воплощение масштабного проекта христианского города – Евангельска. После 10-го всесоюзного съезда евангельских христиан в ноябре 1926 года Проханов поручил специалистам разработать проект города, что было сделано менее чем за год. Проханову удалось заручиться поддержкой проекта со стороны секретаря антирелигиозной комиссии при ЦК ВКПБ, начальника 6-го отделения секретного отдела ОГПУ Евгения Тучкова, который настоял на переименовании проекта в «Город солнца», очевидно, по аналогии с утопией Томмазо Кампанеллы. По мнению историка Татьяны Никольской, идеал Проханова, хоть и подкрепленный библейскими цитатами, мало отличался от других коммунистических утопий. В его основе был коллективный труд и стандартизация всех сторон быта. Проханов получил разрешение в Наркомземе на проведение изыскательской экспедиции. В августе 1927 года он выехал в Сибирь. В этот день, 11 сентября 1927 года, Проханов с группой единомышленников совершил символическую посадку саженцев кедра и американского клена на месте строительства города, а также провел богослужение. Как описывал это событие журнал «Христианин» за 1928 год, после посадки члены экспедиции снова молились. Было сказано горячее слово братом Иваном Степановичем о будущности города солнца и жизни в нем. Во время посадки, то ли что был очень жаркий день, или потому что берега устья Бии и Катунь огласились звуками молитвы и пения за веру евангельскую, или по другим причинам, из рек, близко от берега, где производилась посадка, рыба выбрасывалась на высоту 1.5 или 1 аршин и, падая обратно, резвилась, ныряя в воду. Правда, дальше символической посадки деревьев дело не пошло. На заседании Политбюро ЦК ВКПБ 17 мая 1928 года выступил сам Сталин с сообщением о вопиющем факте разрешения переселенческого отдела Наркомзема РСФСР на организацию в Сибири религиозного города. Политбюро поручило Наркомзему ликвидировать дело.
1: След в истории.

0: книге Евангелия от Луки.
1: «Не бойся, малое стадо, такова воля Отца даровать вам царство. Продавайте имущество и помогайте.

0: Согласно теории пирамиды Маслоу, мы не можем приступить к личностному росту до тех пор, пока не восполним все предыдущие базисные потребности. Я думаю, что с духовным ростом все обстоит немного по-другому, потому что это Божий дар. В моменты, когда все очень плохо и кажется, что Бог бесконечно далеко, все может измениться очень резко. Обстоятельства останутся прежними, но вдруг порвется какая-то тонкая пленочка между нами и Богом, и окажется, что вот он, ближе некуда, вокруг нас, повсюду, прямо в центре этой ситуации, вместе с нами. Как именно это работает, непонятно, но работает, и многие это подтвердят. А вы переживали подобный опыт?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Кудрякиным.
1: Согласно анализу Института международных финансов, в первом квартале 2018 года сумма мирового долга достигла самых крупных показателей за последние два года. Она выросла на 8 триллионов, достигнув нового максимума в 247 триллионов долларов США. Более того, сумма мирового долга выросла на 30 триллионов с конца 2016 года. Сейчас мировой долг достигает 318% от мирового ВВП. Давать другим долг – это нормально. Способность дать долг – это признак благословения от Господа. Господь, твой Бог, благословит тебя, как и обещал. И ты будешь давать в долг многим народам, но ни у кого не будешь брать взаймы. Книга Второзакония, 15 глава, 6 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Люби и делай, что хочешь. Если молчишь, молчи из любви. Если говоришь, говори из любви. Если порицаешь, порицай из любви. Если щадишь, щади из любви. Августин.

0: Наталья Слободян. Истории детей улиц. Рина. Рине было 14, когда ее детство закончилось. Внутри малышки Рины рос ребенок. И она резко повзрослела. Теперь она мама. Не будущее, почти настоящее. Он ее любил. А как она его любила, мы так и не узнали, кто он, отец ее ребенка. Тайна, которую она унесла с собой. Ей было 19, когда она ушла. ВИЧ, туберкулез.
1: Вы зачем сюда ходите?
0: Заведующая отделением в тубдиспансере, с которой мы уже давно знакомы, выталкивала меня наружу.
1: Вам еще туберкулеза не хватало. Вам точно сюда нельзя.
0: Да я только узнать. Рина у вас лежит?
1: Ох, все ваши тут лежат. Рина? Да, молоденькая такая, знаю. Она чудом осталась живой. Привезли ее уже полумертвой.
0: Рина с трудом спустилась с 8-го этажа. Я держалась, чтобы не заплакать. От нашей девочки не осталось ничего. Высохшая, бледная, чуть светится, еле ходит.
2: Я все поняла. Я хочу жить. Я буду жить. Буду заботиться о малышке. Ей всего 5 годиков, а я была отвратная мама. Я это поняла. Ведь меня с этажа смертника вчера перевели. Значит, я выживу.
0: Смертники лежат на 9-м этаже. Она сегодня на 8-м, живая. Обнимаю. Наплевать, что заведующая запрещает. Это же моя девочка. Помню, как 5 лет назад она 2 недели не возвращалась домой. Пришла к нам в дневной центр.
2: Можете моей маме сказать, что я беременна? Я не могу. Она меня точно убьет.
0: Я пошла. Вошла в подъезд многоэтажки. Рина стояла под подъездом и ждала своей судьбы. Коляску мы дадим, памперсы тоже. Одежды у нас полно. Смесями, детским питанием поможем. Это же ваша родная внучка. Примите дочку домой. Ей уже поздно делать аборт. Мама под градусом. Дома грязь, собаки и старый дедушка. Сидим на кухне, пьем чай. Мама думает. Не сказать, чтобы она расстроилась или возмутилась. Пытаюсь прочитать ее чувства, но у меня плохо получается. Не совсем трезвая мама. Ну что, я звоню Рине. Пусть заходит.
1: А что делать? Раз поможете, будем рожать.
0: Я рада, что роль аиста мне удалась. Рина вошла, глаза долу, стоит в дверях. При мне мама терпит, не кричит. Я тихо ухожу. Ты, главное, сиди дома. Малышку береги, да и себя тоже. У двери обнимаю девочку, прощаясь. Родила. Опеку оформили на маму. Ведь Рина сама ребенок. Рина злится.
2: Я мама, а не она.
0: Но с ребенком времени проводит мало. Вначале играла, а потом устала, что ли. Звонок.
2: Наталья Михайловна, у меня ребенка хотят забрать.
0: Рина в истерике, а голос уставший. Еду в кожвендиспансер.
1: Болеет она, лечить надо,
0: сообщил доктор. Это он про малышку. А ей нет еще и 2 лет. Рины рядом нет, она в другой больнице, лечится тоже. Подхватила заразу. Вместе болеет. И Рина, и малышка. Нянечку надо срочно. Бабушка не в ресурсе. Ребенок в больнице один. Лечение непростое. Нянечку нашли. Бабушка протрезвела. Малыш в летнем лагере. Рина лечится. Неуютная лестница тубдиспансера. Я обнимаю Рину. Нахлынули воспоминания. Плачу. Надеюсь, то, что она говорит мне в этот самый момент, правда. Что она правда будет заботиться о малышке. Правда перестанет принимать наркотики. Правда-правда. А через 2 дня Рина умерла. Я как раз шла знакомой дорогой в тубдиспансер, несла ей ее любимые вкусняшки. А что если бы? Как же больно. Сколько детей остались в нашей памяти детьми, потому что умерли, так и не успев повзрослеть.

0: Стих дня.
1: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа и Его Слово. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Всем нам знакомо это состояние. Волнение, напряжение, ни одной радостной мысли. Мы носим свои тревоги, как тяжелый рюкзак, с которым и ложимся, и встаем. Апостол Петр пишет: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Заметьте, не часть забот, а все. И причина не в том, что мы совсем ничего не можем, а в том, что Он любящий Отец, которому мы не безразличны. Но как сделать это практически? Здесь появляется благодарность. Благодарность – это невежливое спасибо, а способ перевести взгляд с проблемы на Бога. Когда я благодарю, я признаю, что у меня уже есть то, чего я не заслужил. Жизнь, дыхание, сам Господь, прощение грехов. Напряжение живет в мыслях о том, чего не хватает, а благодарность возвращает меня к тому, что уже дано. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Результат – это мир, который не зависит от обстоятельств. Прежде чем перечислить Богу просьбы, скажите, за что вы Ему благодарны. За вчерашний день, за человека рядом. За то, что Он уже провел вас через многое. Вы почувствуете, как тревога ослабевает. Петр говорит: возложите, буквально перебросьте свои заботы на Него. Благодарность – это разжимание ладоней, которыми мы так крепко держимся за страх. Возложите все на Него, Он печется о вас.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды в субботу Иисус проходил через поле. Его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но какие-то фарисеи сказали: «Вы зачем делаете то, чего нельзя делать в субботу? Разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Ответил им Иисус. Он вошел в дом Божий и, взяв жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям. А этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников. Иисус продолжал: «Сын человеческий, Господин над субботой».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Лили, я с города Новосибирска.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я думаю, что всегда, как будто я всегда верила. Может, в детстве, потому что на обычном родители видели пример церкви и как-то... У нас не было такого, что мы из мира, мы не видели Христа. Мы всю жизнь видели Христа, как будто с детства верили.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогает, конечно. Ну, когда ты смотришь, что у тебя есть Бог, вот, сразу легче становится. Там, когда трудно, помолишься, там, в каких-то ситуациях. В общем, я думаю, помогает.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Мне стих нравится. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Нет, конечно, свобода. Я думаю, что больше свободы, чем ограничение.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Назвался груздем, полезай в кузовок. Представился археологом, будь готов поговорить о раскопках. Это нормально. Чего же хочет отец, который вкладывает все свое время в карьеру и зарабатывание денег, общением с детьми пренебрегает или даже брезгует? Как еще им относиться к нему, если он предпочитает откупиться подарком, а не строить отношения через общение и совместное время? Конечно, с годами такой папа станет все больше казаться детям денежным мешочком, от которого можно ожидать, а впоследствии и требовать, только вещей и карманных денег. Помните, как в мультфильме «Аладдин»? Хочешь быть джинном? Получай все, что к этому прилагается. Полезай в лампу. Что посеешь, то и пожнешь. Если всей своей жизнью ты показывал, что самое ценное – это заработать побольше денег, то никакие слова и добрые книжки твоих детей в другом не убедят. А куда такой незадачливый отец пойдет, когда грянет кризис, обрушится экономика или наступит пенсия? Кто будет готов разделить с ним искреннее общение, дать ему душевное тепло, выслушать, когда больше не с кем поговорить? Дарите своим детям себя, а не только игрушки и вещи. Им нужен живой и настоящий отец.
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: Наталья Мелешко. Померкли ценности земные в лучах божественной любви, и мне все кажутся отныне так незначительны они. Господь по милости великой небесный полог приоткрыл, сиянием света весь залитый, иной увидела я мир. И красота совсем иная пленила душу навсегда. Десница Божия благая мне указала на Христа, где в образе том совершенном любовь и чистота и свет в греховном мире этом тленном ему нигде сравнения нет. Господь, Спаситель, Царь Вселенной, в мучениях за меня страдал, горя любовью несравненной, Он на Голгофе жизнь отдал. Так грех мой кровью умывая, душе спасение даровал, и милость Божию являя, за ним последовать позвал. Что мира ценности пустые перед любовью Христа, в Его объятия святые всем сердцем устремляюсь я.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Притчи Соломона.
1: Состояние, нажитое лживым языком, — это тающий пар ищущих смерти.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Общество потребления, в котором все мы с вами живем, долго убеждало нас в том, что предел мечтаний — это личное благополучие, материальный комфорт, тихий, уютный мирок. Но на самом деле это ложное спокойствие. Ведь как только мы его лишаемся или встаем перед угрозой лишиться, наш покой мгновенно улетучивается. Настоящий покой можно найти только в Боге, только в нем. И об этом мы говорим на Свободном радио.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Как часто, друзья, вы сталкивались со спикерами, которые рассказывают действительно качественную информацию, но делать этого совершенно не умеют. Неинтересно, монотонно, однообразно. То есть суть драгоценна, а форма подачи отталкивает. А бывало наоборот. Вроде бы, по большому счету, ничего нового не узнал. А время провел прекрасно. Заурядный материал подавал тот, кто уверенно держит внимание и интерес всей аудитории. Именно вот такое явление, когда мало сути, а подача прекрасна, называется «эффект доктора Фокса». Если коротко об истории его возникновения и сути, дело было в 70-е. Доктор Фокс нанял актера. Рассказал ему умные словечки, научил его заумным фразам, научным терминам, причем все они никак не были связаны между собой. Это был набор умных слов, вырванных из контекста. Но поскольку актер был большим профессионалом, смотрелся он уверенно и перед аудиторией держался на все 100. Причем и аудиторию доктор Фокс выбрал не случайную. Это была научная конференция, куда съехались психиатры и психологи со всей Америки. И вот актер читает лекцию. Сплошные двусмысленности, сплошные неологизмы, сплошные противоречивые друг другу заявления. Причем на ту тему, которая аудитории хорошо знакома. Но поскольку информация была представлена в живом, юмористическом стиле, и оратор тепло общался с аудиторией, когда после занятия участники заполняли заранее разработанные анкеты и опросники, оказалось, что большинство людей охарактеризовали оратора и представленный им материал как полезный. А некоторые так и вовсе пошли дальше. Отметили в своих анкетах, что, вероятно, ранее уже читали научные публикации выступающего. Вот такой эксперимент и позволил доктору Фоксу утверждать, что выразительная эмоциональная подача материала бывает важнее самой сути материала. Свое место в истории эффект доктора Фокса все-таки занял. Например, одним из самых ярких примеров воздействия на аудиторию являются выступления Гитлера. Причем выступления эти, по свидетельствам историков, хороши были не потому, что там ярко озвучивались его идеологические взгляды, а потому, что он владел ораторским искусством. Если почитать материал, который он готовил к выступлениям, а такая возможность сегодня есть практически у каждого, можно заметить крайнюю примитивность и простоту всех его высказываний. Но экспрессия, эмоциональность, мимика, жесты, которыми сопровождалась его речь, всегда имели безотказное действие на людей. Эффект доктора Фокса – это многие каналы современного телевидения. Эффект доктора Фокса – это многие современные радиостанции.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Свободное радио. Музыка. Слово. Дух.

0: 100 нескучных историй. Молитва уборщицы. Как-то раз один христианский проповедник был проездом в небольшом городке, где ему представилась возможность произнести проповедь в местной гостинице. Люди слушали оратора со вниманием, а после проповеди тепло его благодарили. Когда уже все разошлись, к нему подошла одна неопрятно одетая женщина с печальным лицом. «Спасибо за сегодняшнее выступление», – прошептала она. «Я еще никогда не слышала такого интересного и доходчивого рассказа о Боге. Вы пробудили во мне веру. Вот только мне очень трудно дается все новое. Я простая уборщица, работаю в этой гостинице всю жизнь. Средняя школа – вот все мое образование. Боюсь, я даже помолиться не смогу. А очень хотелось бы попробовать». «Не переживайте», – приветливо ответил проповедник. «Я научу вас простой молитве. Вы будете произносить ее каждый день в течение недели, пока я опять не вернусь сюда. Тогда мы с вами поговорим обо всем подробней. Только, пожалуйста, пусть это будет очень короткая молитва, длинную мне не запомнить». «Она очень короткая, лишь 5 слов. По одному слову для каждого пальца на вашей руке, так что вы не забудете. Вот она». И проповедник произнес молитву, загибая пальцы. «Господи, покажи мне, какая я». Когда через неделю проповедник вернулся, то, поздоровавшись с директором гостиницы, он первым делом навел справки о здешней уборщице. Директор подсказал, где ее искать, заметив при этом, что упомянутая уборщица уже неделю не в духе, отпугивая всех посетителей своим угрюмым мрачным видом. «Она все время плачет и плачет. Если так будет и дальше продолжаться, мне придется ее уволить». «Не спешите с этим», – ответил проповедник. «Думаю, что все скоро наладится». Найдя работницу в одном из служебных помещений, мужчина окликнул ее. «Добрый день! Вот и я вернулся, как обещал. Скажите, вы ведь не забыли ту молитву, которой я вас научил? Молились ли вы каждый день?» Слезы брызнули из глаз бедной женщины. Она всплеснула руками. «Я повторяю ее постоянно, и мне становится все хуже. Каждый день мне приходят на память былые грехи. Я еще никогда не осознавала так ясно, насколько нечисто мое сердце, мысли, как эгоистичны желания, мотивы. Что же мне делать со всем этим? На сердце так тяжело». «Я скажу вам, что делать». Проповедник взял дрожащие руки женщины в свои руки. «Не молитесь больше этой молитвой. Я научу вас другой».
1: «Другой? Хорошо, но только короткой. Не забывайте, я не ученый и не могу много запомнить».
0: «Очень короткой. Как и раньше, только 5 слов. По одному слову для каждого пальца на вашей руке. Вот она. Господи, покажи мне, какой ты».
1: «И как долго я должна молиться этими словами?»
0: «Вы можете молиться так всю свою жизнь». На этом проповедник попрощался с женщиной, решив пока ничего больше не говорить. И только через несколько лет он снова посетил те места, чтобы провести богослужение в новой церкви, построенной совсем рядом с гостиницей. Церковь была полна людьми, большей частью это была молодежь. В глазах этих юношей и девушек без труда читалась искренняя вера и любовь к Богу. Когда наш проповедник выразил по этому поводу свое восхищение, ему ответили: «Все это во многом заслуга одной семейной пары, что живет неподалеку. Поженились они не так давно и теперь вместе проводят колоссальную работу среди детей и подростков, оказывая на них огромное влияние своей верой и знаниями. И это при том, что жена вообще не имеет никакого образования». «Вот как? А нельзя ли с ней встретиться?» Оказалось, что женщина еще не ушла, и ее попросили подойти побеседовать с проповедником. Через минуту к нему подошла улыбающаяся, аккуратно одетая женщина. «Вы ведь меня узнаете, не так ли?» – спросила она и засмеялась, увидев на лице мужчины растерянность. «Помните молитву по слову на каждый палец, которую вы научили плачущую уборщицу? Это я! Вспомнили?» Конечно, он сразу обо всем вспомнил, хотя узнать женщину было не так-то просто. А она продолжала: «После того, как вы уехали, я молилась вашей молитвой каждый день. Господи, покажи мне, какой ты. И он показал мне. Бог показал мне, какой он добрый, любящий отец, заботливый друг, чуткий наставник, великий Господь, праведный судья и милостивый спаситель. И я учусь все больше любить его. И поверьте, я буду молиться этой молитвой до тех пор, пока не увижу его однажды на небесах, лицом к лицу. Та печаль, которая перед Богом, приводит к покаянию, а покаяние – к спасению, о чем не придется жалеть. А обычная в этом мире печаль приводит к смерти. Новый Завет, второе послание апостола Павла к Коринфянам. Как ни горько это, но нам необходимо увидеть и признать свою глубокую греховность. Признать, что жили без Бога. Но тем больше будет радость, когда мы поймем, что, несмотря на все это, Бог по-прежнему нас любит. Он желает простить и иметь с нами близкие отношения. Какое же счастье познать Бога, открыть для себя Его доброту, Его любовь. Оказывается, в Боге есть все, что нам нужно. Он – наше спасение, наша победа над грехами. Он – источник любви, мудрости, источник утешения и вечной радости. Все меняется, когда мы не только отвращаемся от грехов, но и обращаемся к Богу.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Евангелие от Матфея.
1: Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Эта история рассказывает о человеке, которому неожиданно было суждено уйти из жизни. Мы увидим, как Бог пытался достучаться до сердца Сергея, так мы назвали своего героя. Но сначала о том, что происходило в мире правителей тьмы века сего.
1: Пришло сообщение от нашего босса. Сергей Кротов умрет от сердечного удара 22 ноября в 3:10. Ты, как главный полководец, будь осторожен. Служители врага обязательно будут атаковать нас.
2: Но есть только два человека, которые могут донести послание. Ассистент Кротова.
3: Ведь мы работаем вместе уже 15 лет, а я ни разу не говорил ему о моей вере в Иисус.
2: Арфенов. Слабый и бесхарактерный. А что наиболее благоприятно для нас, он стыдится послания.
1: Ха.
2: А вот это проблема.
4: Адар Бога, жизнь вечная в Иисусе Христе.
2: Белова Инна, будь она проклята. Она очень опасна, она знает слово и часто бывает дома у Кротова.
1: Не беспокойся, это моя работа. Она встретит красивого молодого человека и забудет обо всем.
2: Хочется верить, что ты прав. Только помни, она под охраной служителей врага.
5: Дорогой, как дела у Сергея?
6: Люда, Сергей жалуется на сердце. Люда, ведь мы работаем вместе уже 15 лет, а я ни разу не говорил ему о моей вере в Иисус. Я решил сделать это завтра.
5: Послушай меня, мистер проповедник. Если ты не хочешь неприятностей, держи свой рот закрытым. Я не позволю тебе рисковать благосостоянием нашей семьи просто потому, что ты захотел стать фанатиком. Ты подумал о том, что можешь потерять работу?
6: Не кричи, дорогая. Наверное, ты права.
7: Девушка, снимите наушники.
8: Привет, ты Инна? Я прав? Много слышал о тебе.
9: Правда? И от кого же?
8: Да так, от наших общих знакомых. А вообще-то давно хотел с тобой познакомиться. Я Влад.
9: Привет, Влад.
8: Инна, если ты свободна сегодня вечером, я приглашаю тебя...
9: Я с удовольствием, Влад. Но сегодня, к сожалению, не могу.
8: О, и кто же он?
9: Не беспокойся. Я встречаюсь с моей подругой.
8: Как жаль. Так может в другой раз?
9: Я тороплюсь. Давай поговорим завтра в институте.
8: Ну, до завтра, так до завтра. Эх, Инна.

0: Привет, Инна, проходи. Аня просила подождать немного. Проходи, хочешь чаю?
1: Спасибо.
0: Проходи, проходи, угощайся печеньем. А что это у тебя? Библия?
1: Да, это Библия.
0: Ну и что там интересного?
1: Что интересного? А вы готовы выслушать то, что зовется хорошей вестью?
0: Ну давай, Инна, если так, я готов.
1: Окей, вот послание апостола Павла к римлянам.
0: Ну
1: смотрите,
0: и? Угу.
1: Нет праведного, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией.
0: Ага, если все, значит и я. Ты это хочешь сказать?
1: Ну да. Дальше так. Здесь сказано, что как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что все согрешили.
0: Хм. И это ты называешь хорошей вестью?
1: Не торопитесь. Смотрите дальше. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
0: Mm-hmm.
1: А наказание за грех – смерть, а дар Бога – жизнь вечная в Иисусе Христе, Господе нашем.
0: Так, продолжай.
1: А вот здесь смотрите. Кто призовет имя Господне, спасется.
0: Инна, все, что ты говоришь, наверное, правильно. Я подумаю об этом.
2: Инна!
0: Ну, а вот и Аня тебя зовет. Давай. Спасибо за беседу. Нет, наверное, я подожду до пенсии. Еще есть время.
3: Сергей не знал, что это был его последний день. Его последний шанс примириться с Богом. Он был уверен, что впереди еще много времени.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 11 сентября 1557 года родился Иосиф Колосанский, или Хосе де Колосанс, католический святой, священник, педагог и основатель ордена пиаристов. Иосиф родился в большой семье, в которой был младшим из 8 детей. Получив хорошее образование, он был рукоположен в священники, а в 1592 году получил звание доктора богословия. В том же году Иосиф покинул Испанию и отправился в Рим, где во время эпидемии чумы ухаживал за больными. Иосиф решил посвятить себя делу образования и в 1597 году открыл в Риме при церкви Святой Доротеи первую в Европе бесплатную общеобразовательную школу. Через несколько лет при школе образовалось братство, утвержденное папой Климентом VIII в статусе сначала монашеской конгрегации, а затем монашеского ордена, которое получило имя Ордена пиаристов. Деятельность ордена касалась обучения детей и юношества. Пиаристы приносили специальный обет, клянясь посвятить себя делу образования народа. Главные заслуги святого Иосифа де Колосанса в области образования – это введение в программу обучения новых предметов, в частности, чистописания и родного языка, введение концепции разделения на классы, отмена телесных наказаний в школах, строгий контроль за профессиональным уровнем учителей. Иосиф подчеркивал, что цель настоящего учителя – не только умственное, но и нравственное развитие учащихся, что может быть достигнуто лишь при уважительном отношении к ученикам. В 1767 году папа Климент XIII канонизировал Иосифа Колосанского, а папа Пий XII провозгласил его покровителем христианских школ и христианского образования.
3: След в истории.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Михаил Петрович Погодин – русский историк, коллекционер, журналист, писатель, публицист, беллетрист, издатель, профессор Московского университета, член Российской академии наук. Погодин в своей работе о модных толках пишет: «В природе есть силы вездесущие, невидимые, потаенные, которые производят. Вот зерно, вот капля. Как из этого зерна вырастет пальма, розан, померанец, или из этой капли верблюд, соловей, человек? Вы не понимаете, философы, а допускаете, ибо видите своими глазами это происхождение. А скажи вам Бог, вы его отрицаете. Бога нет? Что же есть? Вы есть. Да откуда же вы? Сами вы сотворили себя, сотворились, произошли сами собою? Может ли быть что-нибудь нелепее таких положений, в которые вы упираетесь, идя путем логики ума? Вы родились случайно? Живете как-нибудь и умрете на авось? И такая философия вас устраивает? Ваш ум не представляет никакого требования более? Вы можете жить спокойно, и вам даже хочется жить?»
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Евангелие от Марка.
1: К Иисусу приносили детей, чтобы он к ним прикоснулся. А ученики их бранили. Иисус, увидев это, возмутился и сказал им: «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им. Ведь Царство Бога принадлежит таким, как они. Верно вам говорю, кто не примет Царство Бога как ребенок, тот не войдет туда».

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто обвинит нас? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих. Кто осуждает? Отвечая на этот вопрос, Павел сказал: «Это не Иисус Христос. Он умер за вас». На самом деле, Он сейчас по правую руку Отца ходатайствует за вас. Иисус делает противоположное осуждению. Он ходатайствует за вас. Когда Иисус говорил с Никодимом, Он сказал: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 и 18 стих. В послании к Римлянам, 8 глава, 1 стих, мы видим повторение этих слов. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Иисус не осуждает вас, Он ходатайствует за вас. Сатана любит обвинять. Каждый раз, когда вы притыкаетесь, каждый раз, когда падаете, он тут как тут, обвиняющий указывает на вас пальцем. Он хочет сфокусировать ваши мысли на ваших собственных слабостях и на ваших неудачах вместо Божьей силы. В противовес этому Святой Дух обличает нас. Он хочет, чтобы мы размышляли об Иисусе, который готов услышать нашу исповедь и омыть нас от нашего греха. Бог за вас. Иисус находится по правую руку Отца, ходатайствуя за вас. И Святой Дух обитает в вас, чтобы давать вам силу преодолевать ваши слабости. Разве можно проиграть, когда эта Божественная Троица в вашей команде? Отец, когда мы сталкиваемся с искушениями и давлением этого мира, да обнаружим мы, что Твоей власти и силы достаточно для нас. Во имя Иисуса. Аминь.

Многообразие – основной принцип мироздания. Не бывает ни двух одинаковых снежинок, ни травинок, ни людей. Лин-Мария Лайтала, американская писательница.

0: 20-й псалом. Господи, Царь радуется силе Твоей, о победах Твоих радуется безмерно. Ты исполнил то, чего он желал, и мольбы его не отверг. Ты встретил его с обильными благословениями, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил жизни, и ты дал ему долгоденствие навеки. Велика его слава из-за побед, что ты даровал. Ты возложил на него честь и величие, ты одарил его вечными благословениями и исполнил радости от твоего присутствия. Ведь царь надеется на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется. Твоя рука схватит врагов твоих, правая рука твоя — ненавистников твоих. Во время явления твоего ты сделаешь их подобными горящей печи. В гневе своем Господь их погубит, и огонь его их сожжет. Ты истребишь с земли их детей, из людской среды их потомства. Они против тебя замышляют зло и строят козни, но безуспешно. Ты в бегство их обратишь, нацелив на них натянутый лук. В силе твоей вознесись, Господи, мы твою мощь воспоем и прославим.
1: Это «Свободное радио».

0: Популярные коучи говорят, что мы должны разрешить себе быть счастливыми. При всей моей нелюбви к современной модной полуэзотерической философии, что-то в этом все-таки есть. В нашей голове действительно слишком много мусора из нашего прошлого. И от этого мусора нужно избавляться. Пусть там будет меньше негативного опыта и обид, и больше места для простой любви к ближнему и для доверия Богу. Тогда и разрешение на счастье не понадобится. Оно само привалит.
1: Свободное радио.

0: Псих дня.
1: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих.
0: Слава Богу за все!

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа и Его Слово. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Всем нам знакомо это состояние. Волнение, напряжение, ни одной радостной мысли. Мы носим свои тревоги, как тяжелый рюкзак, с которым и ложимся, и встаем. Апостол Петр пишет: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Заметьте, не часть забот, а все. И причина не в том, что мы совсем ничего не можем, а в том, что Он любящий Отец, которому мы не безразличны. Но как сделать это практически? Здесь появляется благодарность. Благодарность – это невежливое спасибо, а способ перевести взгляд с проблемы на Бога. Когда я благодарю, я признаю, что у меня уже есть то, чего я не заслужил. Жизнь, дыхание, сам Господь, прощение грехов. Напряжение живет в мыслях о том, чего не хватает, а благодарность возвращает меня к тому, что уже дано. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Результат – это мир, который не зависит от обстоятельств. Прежде чем перечислить Богу просьбы, скажите, за что вы Ему благодарны. За вчерашний день, за человека рядом. За то, что Он уже провел вас через многое. Вы почувствуете, как тревога ослабевает. Петр говорит: возложите, буквально перебросьте свои заботы на Него. Благодарность – это разжимание ладоней, которыми мы так крепко держимся за страх. Возложите все на Него, Он печется о вас.
0: В новый день со свободным радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Близится конец всему. Так будьте разумны и трезвы, и тогда вы сможете молиться. И прежде всего любите друг друга от всей души, потому что любовь покрывает множество грехов.

Всем привет! Любопытный факт. Некоторые христиане в Индии делятся на касты. Конечно, в христианстве нет никаких каст. Это индуистское деление. Но христианские общины в Индии существуют так давно, что переняли кастовую систему. Поэтому сейчас есть христиане неприкасаемые и христиане-брахманы. И это вообще противоречит учению Христа, ведь в нем больше нет ни самаритянина, ни еврея, ни язычника, ни иудея, ни знатного, ни простого, ни богатого, ни бедного. И это должно вдохновлять нас.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили:
2: какие странные слова! Кто может это слушать?»
1: Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им:
3: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие».
1: Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал:
3: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего».
1: С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12:
3: «Не хотите ли и вы отойти?»
1: Симон Петр отвечал ему:
4: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого».
1: Иисус отвечал им:
3: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас — дьявол».
1: Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Если вы хотите узнать, насколько искренна ваша любовь, испытайте ваше чувство времени. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Неожиданно возникшую симпатию людей друг к другу принято именовать влюбленностью. Учащенно бьются наши сердца, мы думаем об облаках и ярких огнях фейерверка. И вспоминаем о сказках со счастливым концом. Несомненно, влюбленность очень напоминает любовь. Но вот одна загвоздка – влюбленность скоротечна. Это бурный эмоциональный всплеск, но он совершенно не подкреплен чувством ответственности за другого человека. Летит время, а мы все так же топчемся на одном и том же месте. Нам нечем или почти нечем похвастаться в плане приобретенного опыта. Как же нам отличить подлинную любовь от мимолетной страсти? Говоря о непостоянстве наших чувств, как можем мы измерить силу нашей привязанности? Существует только один ответ на этот вопрос. Нужно время. Лучшее, что я могу посоветовать влюбленным, желающим вступить в брак или готовых сделать еще какой-нибудь столь же важный шаг, пусть пройдет некоторое время. Не спешите. Не надо принимать важных решений слишком быстро, подчиняясь лишь своим мимолетным эмоциям. Пускай ваши чувства закрепятся, станут более зрелыми. Помните, что настоящая любовь умеет ждать. И ваши нежные чувства лишь окрепнут. Они не подвластны ударам времени. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: стих дня.
1: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа и Его Слово. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Всем нам знакомо это состояние. Волнение, напряжение, ни одной радостной мысли. Мы носим свои тревоги, как тяжелый рюкзак, с которым и ложимся, и встаем. Апостол Петр пишет: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Заметьте, не часть забот, а все. И причина не в том, что мы совсем ничего не можем, а в том, что Он любящий Отец, которому мы не безразличны. Но как сделать это практически? Здесь появляется благодарность. Благодарность – это невежливое спасибо, а способ перевести взгляд с проблемы на Бога. Когда я благодарю, я признаю, что у меня уже есть то, чего я не заслужил. Жизнь, дыхание, сам Господь, прощение грехов. Напряжение живет в мыслях о том, чего не хватает, а благодарность возвращает меня к тому, что уже дано. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Результат – это мир, который не зависит от обстоятельств. Прежде чем перечислить Богу просьбы, скажите, за что вы Ему благодарны. За вчерашний день, за человека рядом. За то, что Он уже провел вас через многое. Вы почувствуете, как тревога ослабевает. Петр говорит: возложите, буквально перебросьте свои заботы на Него. Благодарность – это разжимание ладоней, которыми мы так крепко держимся за страх. Возложите все на Него. Он печется о вас.

25-й псалом. «Господи, оправдай меня, ведь я жил непорочной жизнью. Я уповал на Господа, не поколеблюсь. Проверь меня, Господи, испытай меня, исследуй сердце мое и разум. Ведь Твоя милость пред очами моими, я всегда хожу в Твоей истине. Я не сижу с людьми лживыми и с коварными не пойду. Я ненавижу сборище грешников и с нечестивыми не сажусь. Буду омывать свои руки в невинности и кругом обходить Твой жертвенник, Господи, воспевая Тебе хвалу и говоря о всех чудесах Твоих. Господи, я люблю дом, в котором Ты обитаешь, место, где слава Твоя живет. Не погуби души моей с грешными, жизни моей с кровожадными, у которых в руках злой умысел, чьи правые руки взяток полны, а я живу беспорочно. Избавь меня и помилуй. Ноги мои стоят на ровной земле. В большом собрании восхвалю я Господа».

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Вы спасены через веру Его великой добротой, и не за ваши заслуги, это Божий дар, и не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Войдя в Иерихон, Иисус проходил по его улицам. В городе был человек по имени Закхей, главный сборщик податей, человек богатый. Ему очень хотелось посмотреть на Иисуса, какой он из себя, но он не мог увидеть его из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, забежав вперед, он залез на тутовое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда он будет проходить мимо. Иисус, подойдя к тому месту, поднял на него глаза и сказал: «Закхей, скорее слезай. Сегодня я должен остановиться в твоем доме». Тот поспешно спустился вниз и с радостью принял Иисуса. Увидев это, все стали возмущаться и говорить: «Остановиться у такого грешника». Закхей стал перед Господом и сказал: «Господь, обещаю, половину имущества отдам бедным, а с кого взял лишнего, верну вчетверо». «Сегодня пришло спасение в этот дом», — сказал Иисус, — «ведь и он сын Авраама. А Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало».
2: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово, дух.
3: Благо, благо, благодать.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить. 11 сентября 1927 года Иван Проханов с группой единомышленников провели богослужение на месте строительства будущего города Евангельска, который так и не был построен. После успешного открытия христианских коммун по всей России Проханов взялся за воплощение масштабного проекта христианского города Евангельска. После 10-го всесоюзного съезда евангельских христиан в ноябре 1926 года Проханов поручил специалистам разработать проект города, что было сделано менее чем за год. Проханову удалось заручиться поддержкой проекта со стороны секретаря антирелигиозной комиссии при ЦК ВКПБ, начальника 6-го отделения секретного отдела ОГПУ Евгения Тучкова, который настоял на переименовании проекта в «Город солнца», очевидно, по аналогии с утопией Томмазо Кампанеллы. По мнению историка Татьяны Никольской, идеал Проханова, хоть и подкрепленный библейскими цитатами, мало отличался от других коммунистических утопий. В его основе был коллективный труд и стандартизация всех сторон быта. Проханов получил разрешение в Наркомземе на проведение изыскательской экспедиции. В августе 1927 года он выехал в Сибирь. В этот день, 11 сентября 1927 года, Проханов с группой единомышленников совершил символическую посадку саженцев кедра и американского клена на месте строительства города, а также провел богослужение. Как описывал это событие журнал «Христианин» за 1928 год, после посадки члены экспедиции снова молились. Было сказано горячее слово братом Иваном Степановичем о будущности города солнца и жизни в нем. Во время посадки, то ли что был очень жаркий день, или потому что берега устья Бии и Катунь огласились звуками молитвы и пения за веру евангельскую, или по другим причинам, из рек, близко от берега, где производилась посадка, рыба выбрасывалась на высоту полтора или один аршин и, падая обратно, резвилась, ныряя в воду. Правда, дальше символической посадки деревьев дело не пошло. На заседании Политбюро ЦК ВКПБ 17 мая 1928 года выступил сам Сталин с сообщением о вопиющем факте разрешения переселенческого отдела Наркомзема РСФСР на организацию в Сибири религиозного города. Политбюро поручило Наркомзему ликвидировать дело.
2: След выступления.

Когда-то, несколько веков назад, недавно прибывшие на американский континент миссионеры поняли, что на пороге суровой зимы у них нет припасов, чтобы ее пережить. Помощи, казалось бы, ждать было неоткуда. И тогда к ним пришли те, кого они, с одной стороны, побаивались, а с другой считали не слишком-то развитыми. Те, кого они собирались просвещать – индейцы. Они принесли им пищу и спасли от голодной смерти. Так появился День Благодарения. Помощь может прийти с неожиданной стороны, через тех, кого мы порой недооцениваем. Но именно так действует Бог. А благодарность – это то, что объединяет нас, во-первых, с Богом, а потом и друг с другом. А потому давайте посмотрим сейчас вокруг себя и скажем спасибо тем, кто рядом. Спасибо вам, друзья!

0: 11 псалом. «Господи, помоги, потому что не стало святого, исчезли верные среди людей. Они обманывают друг друга, от лживого сердца говорит их льстивый язык. Пусть погубит Господь всякий льстивый язык и все хвастливые уста, что говорят: мы одержим победу устами, язык наш с нами, кто нам хозяин? Так как слабых теснят и бедные стонут, я ныне восстану, говорит Господь, я дам им желанное спасение. Слова Господа — слова чистые, как серебро, что очищено в горне, переплавлено 7 раз. Господи, ты сохранишь нас, сбережешь нас от этого рода вовек. Повсюду расхаживают нечестивые, когда у людей низость в почете».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как управлять своим гневом. Вы знали, что ученые доказали, что если не прорабатывать свой гнев, находить причину, источник его, то рано или поздно его сила выстрелит и будет еще больнее. Например, если муж не прорабатывает свой гнев, он неизбежно все больше отдаляется от жены и от других членов семьи. Поэтому женам нужно всегда держать руку на пульсе и уметь помочь мужу. Да, да, мужикам тоже нужна помощь. Иначе он начинает искать тепло, понимание и поддержку вне семьи. Понятно, что не пройдет много времени, чтобы муж встретил на своем пути искушение, и оно победило бы его. Лучше, чтобы нет. Мы все созданы с глубочайшей потребностью в близости. По моему мнению, главный источник удовлетворения этой потребности лежит в духовной основе, в отношениях с Богом, а затем с женой или мужем, потом уже с близкими другими людьми. Поэтому ищите в ваших отношениях глубокую близость. Вырабатывайте привычку говорить друг другом о своих чувствах. Позвольте себе с мужем или женой быть самим собой. Каким бы непривлекательным вы себе ни казались, и как бы вам ни было страшно, позвольте себе говорить друг другу: «Временами мне одиноко. Иногда я падаю духом. Порой мне кажется, что вход в твою жизнь для меня закрыт. Или я обычный человек и не всегда поступаю правильно. Ты можешь мне помочь?» Трудно? Еще бы. Не получается? Тогда учитесь и тренируйтесь. Точно так же, как вы учились ходить в детстве. И помните, всегда выбирайте любовь.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Как сотрудники Бога мы просим вас, пусть Божья доброта, данная вам в дар, не будет напрасна. Ведь Он говорит: «В благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе». И вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

последние годы многие мои друзья замечают, что Рождество выходит для их семей на первый план. Историческая подмена, бурное празднование Нового года, затмевающее Рождество, наконец-то начинает отступать. Что ж, хорошая попытка, светский мир. Но Новому году радоваться как-то совсем уж не получается, потому что хорошего от него ждать трудно. А вот Рождество Христа — это праздник, неизменно дарящий надежду. Что бы ни происходило, пришествие Христа в этот мир — начало Пасхи и спасение для всех людей.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Стих дня.
1: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа и Его Слово. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Всем нам знакомо это состояние. Волнение, напряжение, ни одной радостной мысли. Мы носим свои тревоги, как тяжелый рюкзак, с которым и ложимся, и встаем. Апостол Петр пишет: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Заметьте, не часть забот, а все. И причина не в том, что мы совсем ничего не можем, а в том, что Он любящий Отец, которому мы не безразличны. Но как сделать это практически? Здесь появляется благодарность. Благодарность – это невежливое спасибо, а способ перевести взгляд с проблемы на Бога. Когда я благодарю, я признаю, что у меня уже есть то, чего я не заслужил. Жизнь, дыхание, сам Господь, прощение грехов. Напряжение живет в мыслях о том, чего не хватает, а благодарность возвращает меня к тому, что уже дано. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Результат – это мир, который не зависит от обстоятельств. Прежде чем перечислить Богу просьбы, скажите, за что вы Ему благодарны. За вчерашний день, за человека рядом. За то, что Он уже провел вас через многое. Вы почувствуете, как тревога ослабевает. Петр говорит: возложите, буквально перебросьте свои заботы на Него. Благодарность – это разжимание ладоней, которыми мы так крепко держимся за страх. Возложите все на Него, Он печется о вас.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Каждый из нас борется со своими гигантами. Страхи, комплексы, искушения, чьё-то давление, трудности с деньгами или здоровьем. Свободное радио хочет, чтобы вы знали, вы в этой борьбе не одиноки. Именно поэтому мы всегда рады говорить, ободрять, поощрять ваше созидательное общение в нашем чате. Именно поэтому мы все еще продолжаем работать.
1: Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Два разбойника висели на крестах. Между ними Царь Иисус Христос. Содрогались в плаче небеса, себя в жертву Бог любви принес. Он за грешников пришел страдать, Он от ада их хотел спасти, чтобы в вечность жили в небесах, в царство Бога их хотел ввести. И один разбойник клял Христа: «Всех спасал, теперь спаси себя. Если ты Господь, сойди с креста, нам свободу подари, любя». А другой в смирении просил: «В царстве помяни меня, Господь, ты прости, я много согрешил, но я верю в Божию любовь». И сказал ему Иисус Христос: «Ныне будешь ты со мной в раю, за тебя ведь жертву я принес, искупить пришел я жизнь твою. В нашем мире, проклятом и злом, мы стоим пред выбором всегда: обрести жизнь в Господе благом или его отвергнуть навсегда. Не дано нам третьего пути, и пока живем мы на земле, либо к Господу должны прийти, либо поклониться сатане».
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкуса, хочу держаться лишь Его. Хочу быть

0: Если вы посмотрите направо, вы увидите дерево, с которого Иванов Иван Иванович упал, когда ему было всего 10 лет. А если вы посмотрите налево, вы видите дом, в котором Иванов Иван Иванович родился и прожил до 17 лет.
1: Простите.
0: Да.
1: А кто такой этот Иванов Иван Иванович?
0: Как? Вы не знаете, кто такой Иванов Иван Иванович?
1: Нет.
0: Да ведь 67 лет назад он преподавал в воскресной школе при храме.
1: А что тут особенного? Я тоже преподаю в воскресной школе.
2: А что тут особенного?
0: Одна из девочек, которая посещала его занятия, рассказала о Христе своему отцу.
3: Отец девочки рассказал о спасителе своей сестре.
4: Которая привела к Богу своего дядю Сергея.
3: А это и есть тот самый Сергей Григорьевич Морозов, который, следуя заповедям Христа, построил в городе больницу, школу для малоимущих и дом для сирот.
0: А ведь ничего этого могло не случиться, если бы 67 лет назад Иванов Иван Иванович не преподавал в воскресной школе.
1: Ух ты!
0: Оставайтесь верными Богу, и посеянное вами семя непременно принесет свои плоды, даже если нам и не суждено будет увидеть это на своем веку.

0: Евангелие от Луки.
1: Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого».
2: Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.
3: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Кто пожил, да не сделался снисходительным к другим, тот сам не заслуживает снисхождения. Иван Тургенев, русский писатель.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио.
1: Привет, это Александр Патлис, и это Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Глупее шута. У царя был шут, который многие годы ежедневно развлекал его шутками, чудил, гримасничал. Однажды царь протянул шуту свой скипетр и сказал:
1: «Ой, держи его при себе, пока не найдешь человека глупее себя. И если такой вдруг отыщется, в чем я сильно сомневаюсь, можешь подарить ему этот скипетр».
0: Прошло несколько лет. Царь тяжело заболел и слег. Жить ему осталось немного, и он это понимал. Как-то вечером велел царь позвать шута. Что ни говори, а любил он своего старого озорного приятеля и был не прочь напоследок перекинуться с ним парой слов. «Я отправляюсь в дальний путь», — молвил царь.
2: «Вот как? Скоро ли вернешься? Дней через 100 или больше?»
0: — весело спросил шут. «К сожалению», — вздохнул царь, — «я уже не вернусь».
2: «И куда же ты собираешься, мой государь?»
0: — поинтересовался шут. «Туда, где никогда еще не был. И мне, признаться, немного страшно, приятель».
2: «Но ты наверняка хорошо приготовился к этому походу, не так ли, владыка?»
0: «Увы», — опустил голову царь, — «я совсем не готов». «Ну и ну», — задумчиво прошептал шут. «Ты отправляешься в дальний путь, и притом навеки, а между тем никак к этому не приготовился?» Царь молчал, а шут достал из-за пазухи скипетр и протянул ему.
2: «Вот, возьми. Кажется, я нашел человека глупее себя».
0: Согласно Библии, наша земная краткая жизнь однажды сменится загробной вечной. Но то, где мы проведем вечность, зависит от того, как мы распорядимся нынешней жизнью, какой путь выберем. Если мы выберем Христа и последуем за Ним, то и в вечности будем с Ним в Его небесном царстве. Ну а пока мы на земле, постараемся все больше сближаться с Христом, жить в согласии с Его учением, изложенным в Евангелии. Это и будет нашей подготовкой к вечности. Ведь вечная жизнь, она во Христе. Как сказал апостол Иоанн, «Бог даровал нам жизнь вечную, и жизнь эта в Сыне Его».

0: золотые библейские стихи.
1: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свобода.

0: сильнее всех побед – прощение. Фридрих Шиллер, немецкий драматург.
1: Утро на свободном радио.

And the truth. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: притчи Соломона.
1: Кто поступает праведно и справедливо, угодней Господу, нежели приносящий жертвы.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Горбенко?
1: Разрешите поприветствовать вас словами апостола Павла, которые он сказал в первом послании Коринфской церкви, 4 главы, 9 стихом. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приготовленными к смерти, приговоренными, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и людей». Когда мы читаем этот текст и переживания апостола Павла, когда он говорит, что люди, которые будут жить и служить Богу в последние времена, они будут иметь как бы внешнюю позицию приготовленных к смерти. Это не так радует, это не поднимает настроение, это даже приносит некоторым эмоционально настроенным людям какое-то удручающее состояние. Но мы знаем, что апостол Павел не был человеком в удручении, это был человек силы. Он говорил о радости, он говорил о глубоком посвящении Господу. Конечно, если вы родились в многодетной семье, если мы возьмем среднестатистическую, понятно, что когда рождается первенец, о, какое внимание, какая любовь, какая ласка, какая лучшая новая одежда, вся генетическая сила, все принадлежит ему, первые объятия папы, мамы. А когда ты родился каким-нибудь десятым, то тогда понятно, что и мама подустала, и папа, и вещички тебе достались какие-нибудь от твоих братьев донашивать. И думаешь, ну что ж я последний-то, точно приговоренный к какому-то неуспеху. Сегодня, проповедуя Слово Божье и показывая сердце нашего Небесного Отца, которое абсолютно нелицеприятно, а еще и более того заинтересован в людях, которые словно как последние, приготовленные к смерти. А посмотрите на Иосифа. Он тоже был последним в своей семье. И это был человек, именно которому Бог открыл сны пророческие, дал ему силу, мудрость. Ну, конечно же, мы знаем, чем это все закончилось, как отнеслись к нему братья, как он попал в тюрьму и как он шел к той позиции в Египте, влияние и кормление всех народов, которые приходили к нему. Что ему надо было претерпеть? А вспоминайте Давида. Он тоже был последним. И когда даже пришел пророк Самуил, его даже не позвали на эту встречу. Там, где-то в пустыне, он просто был в присутствии Божьем. Бог знает, что чувствуют люди, которые думают, что они последние. Бог заинтересован в них. Как написано в Евангелии Матфея, 19 главы 30 стихом, сказано, что именно последние будут первыми. Я не могу до конца сказать, ну почему же так действует Бог? Вспоминайте Авраама, как он сильно хотел иметь свое наследие. И когда он молился, и Бог сказал ему, будет у тебя наследник. Сколько лет он еще ждал? 12 лет полной тишины. Не было ни слова, ничего. Даже Сара, когда у нее закончились все возможности иметь детей, и когда она смотрела на своего мужа, и она говорила, и муж мой в летах преклонных. Как? Никакой логики нет, чтобы иметь прорыв и благословение. На самом деле, Бог пришел именно тогда, когда люди говорят, все кончено. Для Бога ничего не кончено. Это только начало. Может быть, ты сегодня чувствуешь себя последним? В экономике, в здоровье. Может быть, в каких-то других прорывных вещах, где тебя кто-то опередил, если ты будешь с Богом, который всегда первый, ты никогда не будешь последним. Держись за Господа, Он любит тебя.

Хотите тест на возраст? Кто что помнит? Плеер, обычный переносной, такая коробочка с музыкой и наушники. А жужжание компакт-диска внутри? Ведь это был прорыв. А потом MP3-плеер, такой крохотный и так много песен. А потом, плеер встроили в телефон. Гениально же! И вот уже вы можете слушать свободное, как угодно и как удобно. Слушаете и правильно делаете.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 11 сентября 1557 года родился Иосиф Колосанский, или Хосе де Колосанс, католический святой, священник, педагог и основатель ордена пиаристов. Иосиф родился в большой семье, в которой был младшим из 8 детей. Получив хорошее образование, он был рукоположен в священники, а в 1592 году получил звание доктора богословия. В том же году Иосиф покинул Испанию и отправился в Рим, где во время эпидемии чумы ухаживал за больными. Иосиф решил посвятить себя делу образования и в 1597 году открыл в Риме при церкви Святой Доротеи первую в Европе бесплатную общеобразовательную школу. Через несколько лет при школе образовалось братство, утвержденное папой Климентом VIII в статусе сначала монашеской конгрегации, а затем монашеского ордена, которое получило имя Ордена пиаристов. Деятельность ордена касалась обучения детей и юношества. Пиаристы приносили специальный обет, клянясь посвятить себя делу образования народа. Главные заслуги святого Иосифа де Колосанса в области образования – это введение в программу обучения новых предметов, в частности, чистописания и родного языка, введение концепции разделения на классы, отмена телесных наказаний в школах, строгий контроль за профессиональным уровнем учителей. Иосиф подчеркивал, что цель настоящего учителя – не только умственное, но и нравственное развитие учащихся, что может быть достигнуто лишь при уважительном отношении к ученикам. В 1767 году папа Климент XIII канонизировал Иосифа Колосанского, а папа Пий XII провозгласил его покровителем христианских школ и христианского образования.
3: След

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Маша, и я сейчас учусь в Петербурге, но приехала я из Оренбургской области.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я уверовала 3 года назад, да. А так я из верующей семьи, то есть я об этом постоянно слышала. Наверное, 15 лет, может быть, это много, но вот Бог коснулся сердца, и я очень рада. Как уверовала, когда раньше была, не чувствовала себя виноватой, но все говорили, что он простил грехи, а я не знала, за что прощать. Ну, в принципе, обычная картина для детей верующих родителей, но ближе, там уже в подростковом возрасте становилось все хуже отношения с родителями. Но я чувствовала, что я становлюсь, не знаю, какой-то очень вредной, слишком раздражительной. И это было вот несколько лет. Ну и вот пока один раз ночью, это было зимой, в январе, я просто попросила прощения и почувствовала, как стало легче.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Почему я так долго не каялась? Наверное, потому что я боялась брать ответственность. Знаю, что когда я скажу родителям, что я стала верующей, то есть от меня будет ожидать поведение соответствующего. Да, поведение, но его потом Бог сам поменял.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Конечно, свобода, потому что в моем мозге так было понимание, что на самом деле это не ограничения, что они нам нужны, потому что без них на самом деле будет еще хуже.
3: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, если совесть нас не обличает, мы не видаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь — верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он в них».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто обвинит нас? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих. Кто осуждает? Отвечая на этот вопрос, Павел сказал: «Это не Иисус Христос. Он умер за вас». На самом деле, Он сейчас по правую руку Отца ходатайствует за вас. Иисус делает противоположное осуждению. Он ходатайствует за вас. Когда Иисус говорил с Никодимом, Он сказал: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 и 18 стих. В послании к Римлянам, 8 глава, 1 стих, мы видим повторение этих слов. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Иисус не осуждает вас, Он ходатайствует за вас. Сатана любит обвинять. Каждый раз, когда вы притыкаетесь, каждый раз, когда падаете, он тут как тут, обвиняющий указывает на вас пальцем. Он хочет сфокусировать ваши мысли на ваших собственных слабостях и на ваших неудачах вместо Божьей силы. В противовес этому Святой Дух обличает нас. Он хочет, чтобы мы размышляли об Иисусе, который готов услышать нашу исповедь и омыть нас от нашего греха. Бог за вас. Иисус находится по правую руку Отца, ходатайствуя за вас. И Святой Дух обитает в вас, чтобы давать вам силу преодолевать ваши слабости. Разве можно проиграть, когда эта Божественная Троица в вашей команде? Отец, когда мы сталкиваемся с искушениями и давлением этого мира, да обнаружим мы, что Твоей власти и силы достаточно для нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

Одной из редких вещей, которую не купишь за деньги, остается моральный комфорт. Под моральным комфортом я разумею возможность жить в ладу с самим собой. Франсуа Саган, французская писательница.

0: Открываем Слово Божье вместе и узнаем истину, которая делает нас свободными. Это «Свободное радио», друзья. С вами Катя. Сегодня хочу прочитать с вами стихи из 138-го псалма, которые лично для меня очень важны. Итак. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Я часто читала этот псалом во время беременности и поражалась, насколько Богу важен человек уже с момента его зачатия. Бог знает каждого из нас с возраста зародыша. Уже тогда велико число его помышлений о нас.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Клайв Льюис. Чувства, чувства и снова чувства. Но попробуем порассуждать. Разве со смертью Е рухнула Вселенная? Тогда почему я должен сомневаться в том, во что верил прежде? Да, подобные беды случаются каждый день. Бывает и пострашней. Все это я бесспорно допускал. Меня предупреждали, да и сам я себя предупреждал. Не стоит полагаться на земное счастье. Обещано нам было совсем другое – страдания. Без них не обойтись никак. Больше того, нам сказали «блаженны плачущие», и я на это согласился. Словом, ничего нового. Получил, что просил. Конечно, одно дело, когда горе случается с другими, и совсем иное, когда с тобой. Причем не в воображении, а в яви. Но, положа руку на сердце, есть ли хоть какая-то разница? Никакой. По крайней мере, для человека, который искренне верует и неподдельно сострадает. Яснее ясного. Если моя хижина рухнула от одного удара, значит, это был карточный домик. Вера, которая все это допускает, вовсе не вера, а игра воображения. Допускать не значит сочувствовать. Если бы мне и впрямь было дело до всех скорбей мира, я бы не так выл от собственной скорби. Все это время я носился с придуманной верой, играл в бирюльки, на которых было написано «болезнь», «боль», «одиночество», «смерть». Оказалось, я доверял веревке лишь до тех пор, пока не понадобилось испытать ее прочность на себе. Теперь же пришлось, и никаких иллюзий на свой счет у меня больше нет».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: псих дня.
1: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа и Его Слово. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Всем нам знакомо это состояние. Волнение, напряжение, ни одной радостной мысли. Мы носим свои тревоги, как тяжелый рюкзак, с которым и ложимся, и встаем. Апостол Петр пишет: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Заметьте, не часть забот, а все. И причина не в том, что мы совсем ничего не можем, а в том, что Он любящий Отец, которому мы не безразличны. Но как сделать это практически? Здесь появляется благодарность. Благодарность – это невежливое спасибо, а способ перевести взгляд с проблемы на Бога. Когда я благодарю, я признаю, что у меня уже есть то, чего я не заслужил. Жизнь, дыхание, сам Господь, прощение грехов. Напряжение живет в мыслях о том, чего не хватает, а благодарность возвращает меня к тому, что уже дано. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Результат – это мир, который не зависит от обстоятельств. Прежде чем перечислить Богу просьбы, скажите, за что вы Ему благодарны. За вчерашний день, за человека рядом. За то, что Он уже провел вас через многое. Вы почувствуете, как тревога ослабевает. Петр говорит: возложите, буквально перебросьте свои заботы на Него. Благодарность – это разжимание ладоней, которыми мы так крепко держимся за страх. Возложите все на Него. Он печется о вас.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Когда они вернулись к толпе, к нему приблизился человек и, упав перед ним на колени, сказал: «Господин мой, сжалься над моим сыном. У него подучие, он ужасно мучается, то в огонь часто падает, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли его вылечить». «О, люди, неверующие и развращенные!» — сказал Иисус. «Долго ли мне еще с вами быть? Долго ли еще вас терпеть? Ведите его сюда ко мне». Иисус приказал бесу выйти, и бес вышел, а мальчик в тот же миг выздоровел. Когда ученики остались с Иисусом одни, они подошли к нему и спросили: «Почему мы не смогли его изгнать?» «Потому что у вас мало веры», — ответил он. «Говорю вам, если бы у вас была вера хоть с горчичное зерно, и если бы вы сказали этой горе: «Передвинься оттуда сюда», она бы передвинулась, и не было бы для вас ничего невозможного».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя, и я расскажу вам о кино. Скажу вам, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, американский фильм 2010 года «Джонни». Джонни – это 10-летний мальчик, бездомный сирота, к тому же тяжело больной лейкемией. Однако не унывает и верит, что даже его короткую жизнь Господь использует для благословения кому-либо. Доктор Картер, начавший лечить Джонни, сам нуждается в духовном исцелении, так же, как и вся его семья, не оправившаяся после потери сына Робби. Доктор видит в Джонни и его вере единственную надежду. Как Господь восстановит семью доктора? Что успеет сделать Джонни для него и школьного класса? Фильм «Джонни».
1: Свободное радио.
2: Свободное радио.

0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарри!
1: Итак, наша съемочная группа находится в пустыне, где великолепный Гарик спустился в яму, кишащую гадюками. Гарик, что ж ты, брат, в сандалиях-то пришел сниматься?
2: Снимайте быстрее! Что я на этот раз должен проиллюстрировать?
1: Гарик, в правый карман твоего пиджака мы положили сотовый телефон.
2: А, я понял. Я должен позвонить в МЧС, чтобы проиллюстрировать силу молитвы, так?
1: Нет.
2: Ага, значит, я должен позвонить Змеелову, чтобы он приехал и проиллюстрировал власть верующего над силами зла, так?
1: Нет, Гарик, не совсем.
2: Ну, кому же мне звонить тогда?
1: Позвони маме и напомни ей о том, что очень ее любишь.
2: Зачем это?
1: Затем, что это очень хороший поступок.
2: Да, но как это поможет мне выбраться из этой ямы?
1: Гарик,
2: уберите.
1: В том-то и есть суть твоей иллюстрации. Некоторые люди считают, что им не нужен спаситель, так как они уверены, что в судный день их хорошие поступки перевесят злые. Библия же говорит, что нет праведного ни одного. Ну, звони же.
2: Мам, привет! Я тебя люблю, извини, мне нужно бежать пока. Эй, давайте, доставайте меня отсюда скорее!
1: Гарик, а где же любовь в голосе? Снимаем дубль 2, мотор!
2: Нет!
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
3: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Человек знания осторожен в словах и рассудительный хладнокровен.

Друзья, привет! Рада каждому из вас на Свободном радио. Это Катя. Знаете, с возрастом мы, к сожалению, теряем многие важные качества. И одно из них – дар быть счастливым просто так. Ловить на крючок маленькие радости и подолгу с восторгом их разглядывать. А в Писании сказано «Будьте как дети». И еще – радуйтесь. Еще говорю вам – радуйтесь.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Евангелие от Луки.
1: Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
2: «Позволительно ли врачевать в субботу?»
1: Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сём сказал им:
2: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
1: И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу:
2: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
1: Сказал же и позвавшему его:
2: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».

Когда люди хвастаются пороками, это еще не беда. Нравственное зло возникает, когда они хвастаются добродетелями. Гилберт Честертон, английский писатель.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: В начале 20 века в Санкт-Петербурге проживал очень богатый человек. Иван Яковлевич Урлау был владельцем самой большой оптической фирмы в России. Этот богач жил в роскоши и грехах. Ночные гульбища в клубах и ресторанах, в кругу многочисленных друзей, составляли цель и смысл его существования. Прожигателя жизни, расточителя своего богатства и здоровья, часто поутру привозили домой пьяным. После вытрезвления он приходил в себя, смотрел на жену и пятерых детей, которым не уделял внимания, и совесть осуждала его, но ненадолго. Постоянные кутежи мужа отрицательно сказывались на и без того слабом здоровье жены, а старший сын, не в силах больше переносить недостойное поведение отца, однажды ушел из дому навсегда. Со временем богач становился все мрачнее и угрюмее. В душе не было ни радости, ни покоя. Попойки, беспутство делали свое дело. Он скатывался в пропасть и однажды решил уйти из жизни. Прихватив с собой побольше денег, чтобы в последний раз хорошо кутнуть, а потом и пулю в лоб, Урлауб уехал в Италию. В Риме он остановился в лучшей гостинице и на следующий день решил посетить знаменитые катакомбы, в которых первые христиане проводили богослужения. Бродя по темным длинным коридорам подземелья, входя в залы, он увидел орудия пыток и казни христиан, которых преследовал римский закон. Что-то надломилось внутри у Ивана Яковлевича. Он почувствовал восхищение и преклонение перед стойкостью и мужеством мучеников. Совесть обличала его. В голове пронеслись воспоминания его безнравственной, разнузданной жизни, слезы жены, детей. За эти годы он разучился плакать. А здесь слезы рекой полились из давно пересохших глаз. Он не помнил, сколько времени провел в катакомбах, пока служитель музея не провел его к выходу. В душе что-то произошло, все изменилось. Он иначе начал смотреть на жизнь. Исчезло желание свести счеты с жизнью. Оставаться в Риме не было смысла, домой, к жене, к детям, просить прощения за нанесенные обиды, за прошлую жизнь. В семье, среди служащих, он стал неузнаваем. Это было яркое свидетельство тому, как Бог силен изменить человека, открыть духовные глаза, направить на истинный жизненный путь. Вскоре Урлауб стал посещать церковь, принял святое водное крещение и сам начал свидетельствовать об Иисусе Христе, как о спасителе грешников. Он сделался самым щедрым жертвователем церкви. Иногда он жертвовал двойную сумму того, что могли несколько сот человек собрать общими усилиями. Он не стал от этого беднее, потому что Бог тем, кто щедро сеет, воздает многократно. После его обращения к Богу пришли все его сотрудники и жена с дочерью. Через время Иван Яковлевич был избран дьяконом, открыл миссионерскую станцию у себя в особняке, финансировал печатание Библии и другой духовной литературы. В 1914 году была война с Германией, и русские солдаты нуждались в душеспасительной литературе. Многие из них обратились к Богу. Много потрудился Иван Яковлевич на Неве Божьей, и по-настоящему жизнь Урлауба стала насыщенной и полноценной тогда, когда он посвятил свою жизнь Творцу. Гораздо лучше иметь богатство Божьей милости, благодати и любви, Его присутствие и Его мир, потому что только Бог может дать полноту жизни.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: Я хотел бы поделиться с вами небольшим словом из книги Исаии, 40 главы, место Писания с 30 стиха. Библия говорит о том, что утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Дорогие братья и сестры, я хочу вдохновить каждого из вас. Давайте не будем ослабевать, давайте не будем оставлять нашего упования на нашего Господа. Здесь написано, что утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Падение человека начинается, как говорит здесь Слово Божие, утомляется вначале человек, затем написано «ослабевает». Утомление приносит ослабевание, а ослабевание приносит падение. Дорогие братья и сестры, давайте не будем утомляться, давайте не будем ослабевать и давайте будем уповать на Господа. Потому что написано, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, как орлы. Это обещание Божие. Наша надежда на Господа, оно обновляет наши силы. Братья и сестры, давайте продолжать надеяться на Господа, искать Его лица и собираться вместе каждый вечер вместе с семьей в 21:45 и получать Слово от Господа. И сила Божия будет сходить на тебя, и ты будешь обновляться в силе, как молодой орел.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться. 11 сентября 1927 года Иван Проханов с группой единомышленников провели богослужение на месте строительства будущего города Евангельска, который так и не был построен. После успешного открытия христианских коммун по всей России Проханов взялся за воплощение масштабного проекта христианского города – Евангельска. После 10-го всесоюзного съезда евангельских христиан в ноябре 1926 года Проханов поручил специалистам разработать проект города, что было сделано менее чем за год. Проханову удалось заручиться поддержкой проекта со стороны секретаря антирелигиозной комиссии при ЦК ВКПБ, начальника 6-го отделения секретного отдела ОГПУ Евгения Тучкова, который настоял на переименовании проекта в «Город солнца», очевидно, по аналогии с утопией Томмазо Кампанеллы. По мнению историка Татьяны Никольской, идеал Проханова, хоть и подкрепленный библейскими цитатами, мало отличался от других коммунистических утопий. В его основе был коллективный труд и стандартизация всех сторон быта. Проханов получил разрешение в Наркомземе на проведение изыскательской экспедиции. В августе 1927 года он выехал в Сибирь. В этот день, 11 сентября 1927 года, Проханов с группой единомышленников совершил символическую посадку саженцев кедра и американского клена на месте строительства города, а также провел богослужение. Как описывал это событие журнал «Христианин» за 1928 год, после посадки члены экспедиции снова молились. Было сказано горячее слово братом Иваном Степановичем о будущности города солнца и жизни в нем. Во время посадки, то ли что был очень жаркий день, или потому что берега устья Бии и Катунь огласились звуками молитвы и пения за веру евангельскую, или по другим причинам, из рек, близко от берега, где производилась посадка, рыба выбрасывалась на высоту полтора или один аршин и, падая обратно, резвилась, ныряя в воду. Правда, дальше символической посадки деревьев дело не пошло. На заседании Политбюро ЦК ВКПБ 17 мая 1928 года выступил сам Сталин с сообщением о вопиющем факте разрешения переселенческого отдела Наркомзема РСФСР на организацию в Сибири религиозного города. Политбюро поручило Наркомзему ликвидировать дело. След в истории.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Омойте руки, грешники, и очистите сердца двоедушные. Скорбите, рыдайте и плачьте. Пусть ваш смех обратится в рыдание, радость в уныние. Принесите себя перед Господом, и Он вас возвысит».
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

Всем привет! Свет солнца приходит примерно с опозданием на 8 минут. Получается, что если солнце отключат, то мы узнаем об этом только спустя 8 минут. Так и в жизни. Иногда решения или события приносят свой плод спустя какое-то время. Наберитесь терпения, так чтобы все и сразу не бывает. А если и бывает, то нередко ведет к чему-то нехорошему. А пока ждете, послушайте «Свободное радио».

Святость создается любовью. Святые – это люди, которые сильнее всего любили. Оскар Уайльд, ирландский писатель.

стать частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Когда человек говорит, что у него несколько тысяч контактов в телефоне или несколько сотен друзей в Фейсбуке, это еще не значит, что он с легкостью решит любой вопрос с помощью своих связей и контактов. И даже больше, это еще вовсе не значит, что у такого человека вообще есть друзья. Как утверждает британский антрополог Робин Данбар, количество постоянных социальных связей, которые может поддерживать человек, лежит в диапазоне от 100 до 200. В среднем принято считать значение 150 контактов. Эта величина и получила название по имени автора исследования – число Данбара. Что такое поддержание связей? Это не дежурное рукопожатие по пути на работу, не обмен визитками. Полноценный контакт – это, например, знание особенностей характера человека, его отличительных черт, его занятий, увлечений, жизненных принципов. Поддержание таких связей, то есть дружбы или приятельства, требует, во-первых, временных затрат, а во-вторых, и определенных усилий. Другими словами, это означает, что когда вы кому-то из друзей уделяете внимание, из этого следует, что точно так же кому-то вы этого внимания не уделяете. Логично? Разумеется, мы говорим не о тех, кто молчаливо значится у вас в друзьях в социальной сети, не об этой полсотне незнакомцев. А если на людей тратить время и усилия, тогда получится, что ближний круг социально активных контактов любого из нас – это максимум 150 человек. На большее количество людей вас просто не хватит. Это наши близкие, наши друзья, приятели, родные – наши парикмахеры, стоматологи, наши коллеги, начальники, подчиненные, братья и сестры из церкви. Выпишите на лист бумаги людей, с которыми вы чаще всего общаетесь. Если таких друзей и приятелей наберется больше 150, смело пишите Данбару. Вы подвергли сомнению его теорию и само понятие число Данбара.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: За ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
2: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
1: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
2: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
1: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
3: «Чего вы хотите от меня?»
1: Они говорят ему:
4: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
1: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

0: стих дня.
1: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа и Его Слово. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Всем нам знакомо это состояние. Волнение, напряжение, ни одной радостной мысли. Мы носим свои тревоги, как тяжелый рюкзак, с которым и ложимся, и встаем. Апостол Петр пишет: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Заметьте, не часть забот, а все. И причина не в том, что мы совсем ничего не можем, а в том, что Он любящий Отец, которому мы не безразличны. Но как сделать это практически? Здесь появляется благодарность. Благодарность – это невежливое спасибо, а способ перевести взгляд с проблемы на Бога. Когда я благодарю, я признаю, что у меня уже есть то, чего я не заслужил. Жизнь, дыхание, сам Господь, прощение грехов. Напряжение живет в мыслях о том, чего не хватает, а благодарность возвращает меня к тому, что уже дано. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Результат – это мир, который не зависит от обстоятельств. Прежде чем перечислить Богу просьбы, скажите, за что вы Ему благодарны. За вчерашний день, за человека рядом. За то, что Он уже провел вас через многое. Вы почувствуете, как тревога ослабевает. Петр говорит: возложите, буквально перебросьте свои заботы на Него. Благодарность – это разжимание ладоней, которыми мы так крепко держимся за страх. Возложите все на Него. Он печется о вас.
0: Вы слушаете «Свобод».

0: Деяния апостолов.
1: Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря:
2: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, как

0: присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.
1: I like that, like, they're trying to know who to plug. Like, bruh, it's all God, it's ain't no magic.

0: This ain't no magic. This ain't no magic. This ain't no magic. This ain't no magic. This ain't no.
1: Лизка, Лизка!
2: Наташа, чего ты кричишь?
1: Куда ты побежала? Что случилось?
2: Чего ты решила, что что-то случилось?
1: Ты же вылетела пулей из церкви.
2: Ничего я не вылетела. Вышла
1: ты
2: нормально.
1: Ты соскочила со стула, словно тебя пчела укусила. Пастор, что ли, мне что-то не так сказал?
2: С чего ты взяла? Ну, пастор как пастор. Хороший человек.
1: Так, пастор проповедовал о молитве. Чем он тебя обидел?
2: Ничем.
1: Ну, не умеешь ты врать.
2: Ну, ладно, ладно, я обижена. Ну, не на пастора я обижена, он ни при чем. Я на Бога обижена, понимаешь?
1: Ого! А почему, если не секрет?
2: Ты решишь, что я ненормальная?
1: Да брось, ну говори.
2: Ой, ну хорошо, если уж тебе так интересно. Вот уже целый год, как я молюсь о том, чтобы Бог дал мне благочестивого мужа. И Бог игнорирует меня.
1: Так значит, когда пастор сказал, что сегодняшняя проповедь будет о молитве...
2: Тогда ты... я подумала, чего время терять? Это мы уже проходили. Натах, ну почему? Почему Бог так поступает? Ответь же мне, а? Ну неужели он не знает, как сильно я хочу иметь семью, детей? Ну почему ему нет дела до меня, а, Наташ? Я ведь столько уже молюсь, ведь каждый день прошу об этом на коленях.
1: Не знаю. Но я уверена, что Богу есть дело до тебя. Он отдал за тебя своего единственного сына. И вообще, вот, найди в Писании, где сказано, что каждая женщина, которая хочет иметь семью, будет иметь семью.
2: Я не знаю. Есть, наверное, где-нибудь. Ну, например...
1: Не теряй время. Бог не давал таких обещаний.
2: Не давал?
1: Другими словами, у тебя нет причин обижаться на Бога.
2: Ну и что же мне тогда делать? Я не хочу быть одинока, ну... Понимаешь?
1: Ну, продолжай молиться.
2: Мне уже и так год молюсь, насколько можно. Он меня не слышит. Когда же он, наконец, ответит?
1: А может быть, Бог уже услышал тебя?
2: Как это услышал? Нет же ответа.
1: Может быть, он уже готовит для тебя мужа, но тот еще не получил образования. Или еще недостаточно зрелый для семейной жизни. А может, он живет сейчас вообще в другом городе? Да мало ли причин. А может быть... Ты еще не готова для семейной жизни. Может, Богу еще нужно с твоим характером поработать?
2: Ой, Наташ, ну что бы я без тебя делала, а? Ободряющая ты моя.
1: Пойдем назад.
2: А ты тоже.

0: Вы когда-нибудь приходили в церковь, будучи в другом городе или даже в другой стране? Удивительное ощущение. Несмотря на отсутствие социальных связей, иную культуру или даже религию этой страны, оказываясь в церкви, мы оказываемся в семье. Несмотря на то, что до этого момента вы не были знакомы, единый фундамент веры во Христа дает возможность понять друг друга и ощутить глубокое духовное единство. Церковь — потрясающее и прекрасное творение Бога на земле. Если вам вдруг наскучили песни и проповеди, подумайте о ней с этой стороны.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Клайв Льюис. Очень большой шаг по пути мудрости – узнать, что и с вами нелегко. У вас тоже есть роковое свойство, которое разбиваются надежды и попытки ваших ближних. Вы не отмахнетесь фразой: «Ну, конечно, и у меня есть свои недостатки». Надо понять, что у вас есть свойство, вызывающее у других именно отчаяние, о котором мы говорили. Почти наверняка вы о нем и не подозреваете. Как не подозревает ничего тот несчастный герой рекламы, у которого пахнет изо рта. А почему же, спросите вы, вам об этом не скажут? Поверьте, вам говорили, и не раз, но вы не могли вместить. Быть может, злоба, ворчание или странности, на которые вы жалуетесь, это просто попытка открыть вам глаза. Но даже если вы знаете порог, вы знаете его мало. Вы скажете: «Да, я вчера погорячился», а другим ясно, что вы вообще злой. Вы скажете: «Что-то я перепил», а другим ясно, что вы вообще пьяница. Словом, Божий взгляд отличается от нашего тем, что он видит всех, а мы всех минус один.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Люди приходят в церковь не для того, чтобы найти там Бога, а чтобы поделиться Богом друг с другом. Эйлис Уокер, американская писательница.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Оттуда Иисус направился в земли Тира и Сидона. Пришла к нему одна ханаанеянка, жительница тех мест.
2: «Господь, сын Давида!» — закричала она. «Сжалься надо мной! Моя дочь одержима бесом и страшно мучится!»
1: Но он ни слова ей не ответил. Ученики, подойдя к нему, стали его просить. «Скажи, пусть уйдет, а то идет за нами и кричит. Я был послан только к потерянным овцам народа Израиля», — сказал Иисус. Но женщина, приблизившись, упала перед ним ниц и сказала:
2: «Господин мой, помоги мне!»
1: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам», — сказал он.
2: «Да, господин мой, но и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев», — ответила она.
1: «Велика твоя вера, женщина», — сказал ей тогда Иисус. «Пусть будет тебе то, чего ты хочешь». И в тот же миг дочь ее выздоровела.
0: Слава Богу за все!

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Баранов Виктор, замдиректор библейской миссии, пастор церкви города Мытищ.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Встретил людей, которые живут по Божьим заповедям, живут так, как говорит Бог. Это меня зацепило очень конкретно.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Это невероятное счастье. Вот просто ты живешь жизнью свободного человека. Ты испытываешь наслаждение в Боге со всеми там трудностями, переживаниями. Но вот, наверное, это самая главная польза.
1: Зачем христианину церковь?
2: Я верю, что церковь – это столб утверждения истины, и что в общении с братьями и сестрами нас Бог формирует, преображает свой образ, а это главная цель.
1: Твой любимый библейский стих.
2: 1 Иоанна, 2 глава. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими.

вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Нашел человек зарытое в поле сокровище, снова его закопал, и на радостях идет, все продает, что имел, и покупает то поле. Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее.

0: die.
1: Открыто, заходите.
2: Здрасте.
3: Привет. Ты должно быть Евгений.
2: Он самый.
3: Ну, будем знакомы. Я Катин папа.
2: Да я уже догадался. Петр Михайлович, если я не ошибаюсь.
3: Он самый. Катя через 5 минут выйдет, ну, или через пару, а я вот пока тут хотел с тобой поговорить.
2: Петр Михайлович, если вы об этом, можете не беспокоиться. Я не из тех, кто, ну, вы меня понимаете.
3: Да я, Женя, не сомневаюсь, что ты отличный парень, но... Ты, наверное, уже знаешь, я разрешаю своей дочери ходить на свидание только с христианами.
2: Так в чем проблема? Я христианин.
3: Серьезно? А Катя сказала...
2: Да вы что? У меня и родители верующие, и в церковь я по воскресеньям хожу.
3: Ну, это все здорово. Ты вот что, Жень, скажи. А открыл ли ты свое сердце Иисусу Христу?
2: Как это... Послушайте, если вы боитесь, что я и Катя, ну
3: Женя,
2: это мы...
3: Жень, я не боюсь за вас с Катей. Я за тебя боюсь.
2: За меня? А в чем проблема?
3: Прости, если я ошибаюсь, но нам с Катей кажется, что ты не веришь, что Иисус твой спаситель.
2: Почему? Верю.
3: Кого в таком случае он спас?
2: Весь мир. Он спас весь мир.
3: Значит, по-твоему, Гитлер тоже попадет в рай?
2: Нет, Гитлер нет.
3: Итак,
2: наверное.
3: Иисус спас не весь мир. В таком случае, кого именно он спас?
2: Он... Это людей хороших там... Да, хороших людей.
3: От чего?
2: Чего-чего?
3: Ну, от чего он спас хороших людей?
2: Я не понимаю ваш вопрос.
3: Ну, если они, эти люди, и так хорошие, разве их нужно спасать?
2: Нет, наверное.
3: Получается, Иисус на самом деле никакой и не спаситель. Он добровольно пошел на смерть просто так. Без всякой необходимости.
2: Петр Михайлович, если вы против того, чтобы мы с тобой встречались,
3: я... Женя, дорогой мой, я сейчас не об этом. Ты сказал, что ты христианин, так?
2: Так.
3: Но ты пойми, христианин – это человек, который верит, что Иисус – его спаситель. А по-твоему, попасть на небеса можно и без спасителя?
2: Да, но я ведь верю, что Иисус – Сын Божий.
3: Жень. Я хоть сейчас могу показать те места из Библии, где бесы признают Христа как Сына Бога Всевышнего. Но они никогда не признавали Христа своим Спасителем.
2: Я не бес.
3: Ну нет, ну конечно же нет, Жень. Ты просто не понимаешь, что сам по себе ты погибнешь без Спасителя.
2: Да что вы такое говорите? Я же порядочный, учусь хорошо, и вообще все скажут, я хороший парень.
3: Жень, ты пойми... На небесах, в присутствии святого Бога Всевышнего, не может, ну просто не может находиться ничто нечистое и запятнанное. Понимаешь? А человек, как бы он ни старался...
2: А что, все доброе, что я сделал, не в счет, что ли?
3: В счет. Только не в счет спасения.
2: В таком случае никто не попадет в рай. Ведь все ошибаются и оступаются.
3: Верно. В Библии так и сказано. Все оступились, все согрешили. Вот для того-то и пришел Иисус, чтобы сделать то, чего мы не могли сами. Искупить наши грехи и примирить нас с Богом. Вот почему мы и зовем Его Спаситель.
2: Так вот почему мы зовем Его Спаситель. Петр Михайлович, а что мне делать?
3: Если ты веришь, что Иисус умер во искупление твоих грехов и воскрес для твоего оправдания, просто открой перед Ним сердце, признай Его своим Господом. Ты можешь сделать это в молитве. Катя тебе поможет.
2: Вы что, разрешаете мне встречаться с вашей дочерью?
3: Я же сказал, я разрешаю ей дружить только с христианами.

Привет всем! Разные ученые в разное время пытались выявить зависимость между взглядом на жизнь и ее продолжительностью. Большинство из них заявляет, что оптимисты в среднем живут дольше пессимистов. Как бы там ни было, дело даже не в продолжительности жизни, а в ее качестве. Смотрите на мир с надеждой на лучшее и с верой в любящего Бога. Тогда ваш стакан всегда будет наполовину полон, а не пуст. Ваше свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 11 сентября 1557 года родился Иосиф Колосанский, или Хосе де Колосанс, католический святой, священник, педагог и основатель ордена пиаристов. Иосиф родился в большой семье, в которой был младшим из 8 детей. Получив хорошее образование, он был рукоположен в священники, а в 1592 году получил звание доктора богословия. В том же году Иосиф покинул Испанию и отправился в Рим, где во время эпидемии чумы ухаживал за больными. Иосиф решил посвятить себя делу образования и в 1597 году открыл в Риме при церкви Святой Доротеи первую в Европе бесплатную общеобразовательную школу. Через несколько лет при школе образовалось братство, утвержденное папой Климентом VIII в статусе сначала монашеской конгрегации, а затем монашеского ордена, которое получило имя Ордена пиаристов. Деятельность ордена касалась обучения детей и юношества. Пиаристы приносили специальный обет, клянясь посвятить себя делу образования народа. Главные заслуги святого Иосифа де Колосанса в области образования – это введение в программу обучения новых предметов, в частности, чистописания и родного языка, введение концепции разделения на классы, отмена телесных наказаний в школах, строгий контроль за профессиональным уровнем учителей. Иосиф подчеркивал, что цель настоящего учителя – не только умственное, но и нравственное развитие учащихся, что может быть достигнуто лишь при уважительном отношении к ученикам. В 1767 году папа Климент XIII канонизировал Иосифа Колосанского, а папа Пий XII провозгласил его покровителем христианских школ и христианского образования.
3: След в истории.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Имеет ли христианин право на сомнение? Один мой знакомый из верующих как-то сказал мне: «Если у тебя возникают сомнения в спасении, ты не родилась свыше». Эти слова меня очень расстроили, ведь даже после крещения наступали такие тяжелые минуты в жизни, когда я думала: «А вдруг Бог меня оставил? А что, если Он не ответит на молитвы, не спасет?» Потом я услышала проповедь об Иоанне Крестителе, как он в темнице посылал учеников спросить у Христа: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Тот, кто крестил его и видел чудеса, в страшный час усомнился. А сколько раз сомневались ученики Иисуса? Апостол Петр, Фома, те двое, что шли в Эммаус. А ведь они были рядом, видели все. Но Господь простил им неверие. Наше сомнение не означает того, что мы не спасены. Больше того, сомнения нужны. Они помогают нам глубже постигать Писание. Когда мы пытаемся их разрешить, мы внимательнее читаем Евангелие. Они не дают нам уйти в фанатизм, рубить с плеча, осуждать других. Сомнения – часть веры, ведь вера достигается их преодолением.
2: И свет во тьме светит. Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Без постоянства не может быть ни любви, ни дружбы, ни добродетели. Джозеф Аддисон, британский публицист.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Кто обвинит нас? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих. Кто осуждает? Отвечая на этот вопрос, Павел сказал: «Это не Иисус Христос. Он умер за вас». На самом деле, Он сейчас по правую руку Отца ходатайствует за вас. Иисус делает противоположное осуждению. Он ходатайствует за вас. Когда Иисус говорил с Никодимом, Он сказал: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 и 18 стих. В послании к Римлянам, 8 глава, 1 стих, мы видим повторение этих слов. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Иисус не осуждает вас, Он ходатайствует за вас. Сатана любит обвинять. Каждый раз, когда вы притыкаетесь, каждый раз, когда падаете, он тут как тут, обвиняющий, указывает на вас пальцем. Он хочет сфокусировать ваши мысли на ваших собственных слабостях и на ваших неудачах вместо Божьей силы. В противовес этому Святой Дух обличает нас. Он хочет, чтобы мы размышляли об Иисусе, который готов услышать нашу исповедь и омыть нас от нашего греха. Бог за вас. Иисус находится по правую руку Отца, ходатайствуя за вас. И Святой Дух обитает в вас, чтобы давать вам силу преодолевать ваши слабости. Разве можно проиграть, когда эта Божественная Троица в вашей команде? Отец, когда мы сталкиваемся с искушениями и давлением этого мира, да обнаружим мы, что Твоей власти и силы достаточно для нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Рядом.
2: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Продолжая путь, Иисус увидел человека, сидевшего в таможне. Его звали Матфей. «Следуй за мной», — говорит он ему. Тот встал и последовал за ним. Когда Иисус был у него на обеде, там собралось множество сборщиков податей и прочих грешников. Они сидели за одним столом с Иисусом и его учениками. Увидев это, фарисеи стали говорить ученикам: «Почему ваш учитель ест со сборщиками податей и грешниками?» Иисус, услышав это, ответил: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Ступайте и постарайтесь себе уяснить, что значит слова «милосердие хочу я», а не жертвоприношений. Я ведь пришел призвать не праведных, а грешников.

0: Разреши, я глотну из твоего стакана. Мне нужно выпить святую таблетку.
1: Выпить что?
0: Святую таблетку. Спасибо.
1: Что это еще за новшество?
0: Это входит в святой набор великого учителя «Лапшами на ушами». Пьешь таблетку и включаешь вот эту святую кассету.
1: И во сколько же этот набор тебе обошелся?
0: $99.95.
1: 99.95?
0: Ну, это включая святые таблетки, святую кассету и инструкцию, как посмотреть на Библию в новом свете.
1: Гарик, ну ты попал.
0: Нет, нет, нет, извини. Ты знаешь, у этих таблеток есть гарантия.
1: А ну-ка, дай посмотрю. Так, святые таблетки учителя лапшами на ушами. Чувство святости вам гарантировано. В любом случае, гарантировано искреннее извинение.
0: Ну вот, видишь, гарантия.
1: Слушай, наши отношения с Богом не основываются на чувствах. Мы стали святыми, когда приняли прощение Христа.
0: Правда?
1: Да.
0: Ну, прекрасно. И что мне теперь прикажешь делать с этим аэрозолевым греховыводителем?

Разрешите вас приветствовать на волнах свободного. Разрешаете? Меня зовут Наташа Романцова. И у меня хорошие новости. Какой бы день ни значился на вашем календаре, знайте, что и сегодня есть место красоте и гармонии. И дождь, и ветер, и плохая погода – это все неважно. Самое главное, чтобы в душе было тепло. Согревайтесь на свободном.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Псих дня.
1: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих.
0: Ты не один. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа и Его Слово. С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Всем нам знакомо это состояние. Волнение, напряжение, ни одной радостной мысли. Мы носим свои тревоги, как тяжелый рюкзак, с которым и ложимся, и встаем. Апостол Петр пишет: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Заметьте, не часть забот, а все. И причина не в том, что мы совсем ничего не можем, а в том, что Он любящий Отец, которому мы не безразличны. Но как сделать это практически? Здесь появляется благодарность. Благодарность – это невежливое спасибо, а способ перевести взгляд с проблемы на Бога. Когда я благодарю, я признаю, что у меня уже есть то, чего я не заслужил. Жизнь, дыхание, сам Господь, прощение грехов. Напряжение живет в мыслях о том, чего не хватает, а благодарность возвращает меня к тому, что уже дано. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Результат – это мир, который не зависит от обстоятельств. Прежде чем перечислить Богу просьбы, скажите, за что вы Ему благодарны. За вчерашний день, за человека рядом. За то, что Он уже провел вас через многое. Вы почувствуете, как тревога ослабевает. Петр говорит: возложите, буквально перебросьте свои заботы на Него. Благодарность – это разжимание ладоней, которыми мы так крепко держимся за страх. Возложите все на Него, Он печется о вас.
0: Это «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Когда в семье есть маленькие дети, женщина как никогда нуждается в мужской заботе и участии. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Нет более изнурительного труда, чем труд матери нескольких детей. С утра до вечера она крутится, как заведенная, среди шума и гвалта, стараясь удовлетворить бесконечные нужды и пожелания своих чад. И при этом она вдобавок испытывает огромное эмоциональное напряжение. Есть что-то жуткое в умении маленьких детей в возрасте от 2 до 5 лет расшатывать психику взрослых своими жалобами или вопросами. Кроме того, они подвергают себя бесконечным неведомым опасностям. Попробуй уследи. Начиная каждый новый день с надеждой и радостью в сердце, к 4 часам дня женщина уже чувствует себя выжатой, как лимон. Может ли ей помочь супруг? Конечно, да. Для начала нужно лишь понять ее заботы. Известно, что мы испытываем гораздо меньше напряжения, когда рядом с нами находится человек, который знает о наших чувствах. Это также верно и по отношению к матерям. Бремя дневных забот и тревог становится уже не таким чудовищно тяжелым, если муж проявляет участие, понимает, как жене невыносимо тяжело. И даже если супруг не полностью владеет ситуацией, его участие и понимание помогает женщине выполнять ее столь благородную и многотрудную миссию. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: I do what floats my boat, but God tells the wind everywhere to flow, and it flows.
1: Когда детям говоришь, ты ни на что не годный, ребенок идет туда, где ему говорят, ты класс, ты супер. Любовь я пыталась найти у парней, но это был тоже обман.
2: В подростковом возрасте Людмила не находила в своей семье ни понимания, ни любви. Поэтому большую часть времени проводила в компании, где ее принимали такой, какая она есть.
1: Мы были две подружки в компании ребят, мужчин, можно сказать. Это были люди, которые были в криминале, там людей убивали, там людей сажали в тюрьмы. Мы все это знали, просто веселились с ними, вот и все.
2: Для девчонок эти парни были настоящими мужчинами. Они реально смотрели на жизнь, и главное, им можно было доверять. В компании парни самоутверждались как могли, а девчонки искали среди них любви и понимания.
1: Я влюбилась в одного парня. И много-много чего я делала только ради того, чтобы ему нравиться. Он стал таким смыслом моей жизни.
2: Люда готовилась быть безупречной женой, осваивала кухню, ходила на курсы массажа и даже училась оказывать первую медицинскую помощь. Парню нравилось, что она такая деятельная, но жениться он не собирался.
1: Отношений у нас никаких не получилось, потому что криминальная карьера у него была. После разрыва с ним у меня смысла жизни не осталось.
2: Тогда Людмиле было всего 17 лет, но ее настолько поглотила депрессия, что она не хотела ни учиться, ни работать. Будущее представлялось бессмысленным существованием, будто впереди была огромная черная дыра. И вот однажды Люду пригласили на служение известного проповедника Билли Грэма.
1: То, что я там услышала, меня потрясло. Например, Курт Кобейн, солист группы Нирвана, покончил жизнь самоубийством. Перед смертью написал, что я ухожу из этой жизни, передо мной черная дыра. Когда я услышала это, я подумала, надо же, вот он попал в ад.
2: Люда поняла, что эта история про нее. Черная дыра, ад – это то, что было и в ее жизни. Но она не боялась смерти. В криминальной компании это могло произойти с каждым. Тогда Люда из проповеди Билли Грэма не извлекла для себя никакого урока. И два дня спустя она тяжело заболевает. Врачи лечат от простуды, а у Люды отнимаются ноги. Она перестает ходить.
1: Лекарства мне не помогали, я не чувствовала облегчения, просто мне было вообще очень плохо. И в один из таких вечеров я увидела черную дыру. Я увидела свою жизнь глазами Бога. Это было как на пленке, кадр за кадром, многие мои грехи. Я поняла, насколько мерзкая оказывается моя жизнь.
2: От страха Люда сжалась в комочек и четко представила, что если попадет в эту дыру, то уже никогда оттуда не выберется. А черная дыра все приближалась. В отчаянии Люда рыдала. Но тут почувствовала какое-то тепло. На память пришли слова, услышанные на том служении. Иисус спасает людей. Он был единственной надеждой, и Люда обратилась к Иисусу.
1: Я впервые в жизни обратилась к Богу настолько искренне, настолько самозабвенно, что я сказала: «Иисус, прости меня, я грешница. Просто помоги мне измениться». И в этот момент я почувствовала, что вот Бог меня простил. И тут же я подумала, вот я сейчас умру, я попаду к Богу. А что я ему дам? Я сказала: «Господи, если ты сделаешь так, чтобы я выжила, то я посвящу тебе свою жизнь».
2: Как посвятить свою жизнь Богу, Люда еще не знала. Но со спокойным сердцем она уснула. И наутро, когда увидела солнце, с облегчением подумала: «Я жива». Ей захотелось пройтись по комнате, и у нее получилось. Люда была здорова.
1: Я поняла, что это сделал Бог. Через эту болезнь Он привел меня к себе. Но, с другой стороны, я понимала, что если я начну жить опять той же жизнью, которой жила, то обязательно я попаду в эту черную дыру, в этот ад, но будет еще что-то страшнее. И вот на этом страхе как бы основывались первые мои шаги вообще за Богом.
2: Люда начала читать Библию, ходить в церковь и все больше узнавать об Иисусе. Страх перед Ним исчезал. И вот однажды в ее сердце вошла Божья любовь.
1: Я была на христианском служении, на котором пели песни. Там были слова: «Боже, я люблю тебя». Я вместе со всеми пела эту песню, а придя домой, сказала: «Господи, я такая лицемерная, я пою, я люблю тебя, а я же тебя не люблю». Я просто всю эту проблему рассказала Богу. И в этот момент ощутила, что вокруг меня любовь находится. Стала говорить: «Господи, я вот теперь я по-настоящему тебя люблю».
2: Люда твердо решила оставить прошлую жизнь, хотя ей было нелегко признаться друзьям, что она поверила в Бога. Но теперь уже Люда была готова перенести многое ради любви к Богу.
1: Я влюбилась однажды в того, кто больше всех любит меня, и это Бог. И теперь занимаюсь с молодежью, занимаюсь с людьми, которые сидят в тюрьмах, пытаюсь служить тем, что рассказываю этим людям о Боге.
2: У каждого человека есть шанс быть любимым. Чистую отцовскую любовь можно найти у Бога. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».

за лодку сделаю шаг и два. Оторвусь рукой от борта, и тогда закружится моя голова в направлении неба. А там ангел подхватит меня и, шутя, хоровод заведет среди душ и звезд, и мне песни мои пропоет, поднимая все выше в полет.

0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Наташа Романцова. Хочу напомнить, иногда малая капля сердечности, одно теплое слово, один внимательный жест могут на самом деле преобразить жизнь человека. А знаете, в чем задача? Не ждать, что сердечность, теплое слово, внимательность – все это кто-то должен тебе. А что, если это вам сегодня предстоит проявить сердечность и преобразить тем самым чью-то жизнь? Как вам такой сценарий?
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из письма Иакова.
1: Каких только зверей, птиц, змей, морских животных и рыб не укротил уже или не укрощает человеческий род. А язык не дано укротить никому из людей. Это необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы благословляем Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, созданных по подобию Бога. Из одного и того же рта исходит и благословение, и проклятие. Братья, такого не должно быть.

0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: Великолепный Гарик. Сцена в супермаркете.
2: Так, еще раз.
1: Что еще раз, Гарик?
2: Значит, вы хотите, чтобы я влез без очереди вот в ту кассу?
1: Правильно, Гарик. Только не забудь самого главного. Ты должен встать вон перед тем большим дядей.
2: Каким?
1: Вон тот, весь в татуировках.
2: Ага. А зачем?
1: Чтобы проиллюстрировать, что все люди имеют представление о том, что хорошо, а что плохо. Например, что лезть без очереди плохо.
2: Ну и что с того?
1: А то, что если есть общий нравственный закон, значит есть тот, кто его установил. Оператор готов? Мотор!
3: Эй, граждане, минутку внимания! Новое правило! Внимание! Согласно моим взглядам на жизнь, я могу встать в очередь там, где мне захочется.
4: Куда лезешь?
3: О, я встану здесь!
4: Ты, кажется, плохо по-русски понимаешь. Здесь я стою.
3: Хорошо! Отпустите меня на пол!
4: Ты поступил плохо.
1: Снято!
0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!

0: Для великих дел необходимо неутомимое постоянство. Вольтер, французский философ.
1: Свободное радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Иногда наши проповеди напоминают рекламу рождественских скидок. «Уверуйте во Христа прямо сейчас», и в комплекте вы получите супружескую верность, хорошие отношения с детьми, успех в делах и многие другие благословения. Спешите! Неудивительно, что после пылкого обращения нас постигает такое же сильное разочарование. Хорошие отношения в семье по-прежнему строятся на трудной взаимной работе, смирении и попытках понять и войти в положение другого. И в работе не получается ничего сверхъестественного. Все достигается теми же усилиями. Верующему человеку не то что не проще, а сложнее живется. Приходится себя во многом ограничивать, искать благо не для себя, уступать ближнему, а жизнь только подбрасывает испытаний. Велико искушение отказаться от сомнительных привилегий вместе с самой навязанной услугой – спасением. Тем более оно так и остается понятием туманным и далеким от жизни. Оттого многие уходят из церкви. Но как с этим быть? Нельзя же сразу раскрыть все побочные эффекты веры. Ведь рассказом о неизбежных испытаниях и страданиях за веру только отпугнешь новеньких. Никто не захочет такого спасения. Тем не менее, Христос в своих проповедях не скрывал того, что ждет его последователей. И за ним пошли. Пусть немногие, но те, для кого его спасение было дороже жизни и ее привилегий. В этом и суть. Прибавляя к спасению всякие бонусы и скидки, мы только принижаем его значение. Спасение само по себе ценнее и больше жизни – и простирается далеко за ее пределы.
2: У свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

Лиза Лукашина. Хочешь реветь? Зарыдай и не бойся. Хочешь лететь? Полети, даль, откройся. Хочешь понять? Не поймешь, непонятно. Или спросить, но ответит невнятно. Хочешь бежать? Убегай, не волнуйся. Даль повидать. Посмотри, полюбуйся. Хочешь, молчи, говори, если знаешь. Хочешь уйти? Уходи. Понимаешь? Можешь любить или чем-то делиться. Можешь молить или просто забыться. Можешь прощать, что-то делать и злиться. Только от Бога не сможешь ты скрыться.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр Тимофеев, пастор церкви, старший пресвитер по Кировской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Как-то однажды для меня был вызов такой. Я с экрана телевизора услышал, что сам себя уважающий человек должен хоть раз в жизни Библию прочитать. Я считал себя верующим и задался целью Библию прочитать. И только я подумал Библию купить, меня пригласили на работе на встречу с евангелистами. Я пришел на эту первую встречу, и пастор подошел, познакомился со мной и говорит: приходи на изучение Библии. Для меня это было как знамение, что вот я подумал Библию купить, начать ее читать. И я начал ходить на изучение Библии, понял, что когда читал Библию, что я абсолютно неверующий человек, я не знаю Бога. Я считал себя верующим. И таким образом в моем сердце зародилась вера от слышания. Так в Библии написано: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Можно сравнить свою жизнь до уверования и после того. Жизнь с Богом, она более уравновешенная, с определенным смыслом. То есть я увидел очень многие перемены в моей жизни. Отношения к жизни, ценности поменялись. Доверяешь Богу, учишься в любых обстоятельствах, получаешь ответы на молитвы. Это очень сильно ободряет, вдохновляет, и осознаешь свое призвание, свое предназначение лучше.
1: Зачем христианину церковь?
2: Для меня сейчас церковь – это как семья. И поэтому, как вот обычная семья, это ценно, это дорого. Ты любишь своих ближних. Точно так же и церковь – это Божья семья, где ты имеешь много братьев и сестер по вере. Так как это семья, и понимаешь, что у церкви есть предназначение здесь на земле, ты отождествляешь себя с церковью, ты становишься одним целым с этой церковью, и поэтому уже не имеешь такого как бы представления и смысла жизни без церкви.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Все, что не делаете словом или делом, делайте во имя Господа.
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Вот моя молитва.
1: Притчи Соломона.
2: Честь для человека — удерживаться от раздоров, а всякий глупец скор на ссору.

0: Питерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Из плена этой ограниченности я обратился

И я остановился. Я знал, что у тебя ничего не выйдет. Разумеется, ты вновь и вновь прощал мне мои грехи, на краткий миг освещая меня своим незамутненным солнечным светом. Но тяжесть моей природы вновь неудержимо тянула меня вниз. Одновременно со мной вокруг меня стала расти моя тюрьма. Окружающим я демонстрировал беззаботное веселье и умудренное смирение. Внутри же меня, в глубоких подземельях отчаяния, поселился ленивый, боящийся выползти наружу сброд. Упущенные возможности, отвергнутые дары благодати, непрестанная хандра. От всего этого исходил запах отверженности. Доходило до того, что даже легкий намек на то, что ты можешь позвать меня, мгновенно порождал безоговорочное «нет» моего нежелания. Лучше все, что угодно, чем спотыкаясь идти по этому позорному пути. И когда ты пытался снаружи взорвать двери моей темницы, я в холодном отчаянии противостоял тебе изнутри. Моя маска срослась с моим лицом. Я, как и прежде, был христианином. Я верил во все, во что полагалось верить. Я делал все, что делали все остальные, но для спасения я был уже потерян. В лучшем случае можно было сказать, что я был где-то в далеком потустороннем мире, в ожидании огня, который сожжет мою пожизненную тюрьму и извлечет мои затвердевшие стены из ее решеток. Я уже начал сожалеть, что некогда встретил тебя. Я запутался во лжи. Если я говорил себе «я могу, я хочу», то сразу же, наученный многократным опытом, понимал – все это не так. На статую, что ты решил вылепить из меня, не хватило глины. Но если я говорил себе «я не могу этого и не хочу», это было грехом, ибо я шел путем лжи. Два мерила нес я в своих руках. Оба были взвешены и проверены, но противоречили друг другу. Часто я думал, что язычникам легче, чем христианам, ибо они могут совершенствоваться, не расставаясь со своей наивностью и не впадая в искушение. Христиане же, которых ты силой бросаешь в пространство твоего мира, за исключением немногих избранных, распяты на кресте позорной раздвоенности и не принадлежат ни земле, ни небу.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: If I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind.
1: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Поварницын?
2: Я хочу прочитать из Евангелия от Луки, из 10 главы. «И сказал, оказавший ему милость, тогда Иисус сказал ему, иди и поступай так же. И в продолжение пути их пришел он в одно селение, здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Я хотел бы сегодня порассуждать с вами об этой благой части. Братья и сестры, я верю, что мы сейчас живем такое время, когда нам нужно избрать вот это одно. Это самое главное. Это присутствие Божье. Может быть, Господь потому и позволил нам проходить через это время, чтобы мы увидели это драгоценное сокровище, это важное время быть у ног Иисуса Христа и слушать Его Слово. Это благая часть, которая от нас не отнимется. Это то, что самое главное в нашей жизни – быть в близких отношениях с Господом. Пусть у нас будет эта хорошая привычка приходить в присутствие Божье. И как написано в псалмах, остановись и познай, что Господь есть Бог. Я желаю всем нам, братья и сестры, больше и больше быть в присутствии Божьем, искать Бога всем сердцем, жаждать Его и приходить и слушать Его Слово и получать откровения из Его уст. С миром Божьим! Да благословит вас Господь! Аминь!

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Всем привет! Французский вирусолог Люк Монтанье доказал, что бактерии способны генерировать радиоволны, но я не советую вам слушать их радиостанции. Но согласитесь, чему вас могут научить бактерии? Лучше слушайте свободное радио.
1: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
2: Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Но копите себе богатства на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и куда воры не заберутся и не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое.
3: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Доверие – признак мужества, и верность – свидетельство силы. Хранить верность – это достоинство, познать верность – это честь. Мария фон Эбнер Эшенбах, австрийская писательница.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

0: слушаете «Свободное радио».
1: В сверкающих залах метрополитена отчаянье бьется по гладким белым стенам. С луч

я. Я знаю, как крепко закручены шурупы. Я знаю, как точно проложены маршруты. Поэтому дальше плыву в этой подлодке и перебираю веревочные четки. Господи, благослови!

Зинаида Миркина. Когда-нибудь наступит твой черед остановиться, пятясь и немея, когда тебя Господь наш перебьет, разверзшийся всецелостью своею. Теченье мыслей и потоки слов столкнутся вдруг с незыблемым порогом, и ты прервешь стенанье, как Иов, застигнутый на полуфразе Богом. И позабудешь, кто не прав, кто прав, перемешаешь строки и границы, и заново родишься, увидав ту пропасть, из которой все родится.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Сейчас, можно уже говорить? Здравствуйте, я вот пришла на радиостанцию, потому что очень хочу рассказать вам о том, что со мной недавно произошло. В общем, я только что из отпуска и ездила на море. Видели, как я загорела? Я, конечно, извиняюсь, это к делу не имеет никакого отношения. Вот что со мной произошло. Сижу я на пляже, любуюсь парусниками. Думаю, чё б самой не попробовать? Когда еще такая возможность будет? Ну и недолго думая, арендовала я, значит, парусник на один день. Раньше я никогда не управляла этой штукой, даже не пробовала. Ну, ничего, немного помаялась, приноровилась, и не прошло и часа, как я уже мчалась по волнам вдоль живописного берега. Ребята, вот адреналин, я вам скажу. Порой казалось, что я лечу быстрее самого ветра. Промчалась я, значит, вдоль берега несколько километров, и вдруг... «Мама Мия, вижу перед собой огромный остров!» Глазам своим не верю. «Так, думаю, пора возвращаться, пока я тут окончательно не затерялась среди неведомых островов!» И представляете, только я разворачиваюсь, ветер в одну секунду смолкает. Просто раз и смолкает. Как не бывало. И вот тут я впервые обратила внимание на то, что денек-то не на шутку жаркий выдался. Нормально, думаю я, так и от жажды помереть можно. Ну, думаю, хана. И пить уже хочется. И что самое обидное, кругом вода. Соленая, но ведь вода же. А ты тут сидишь, умираешь от жажды. Так прошло часа два. Я уж было потеряла всякую надежду на то, что ветер возобновится. Опустила парус, легла, накрылась парусом, чтобы не так палило. И приготовилась уснуть. В последний раз. Представляете, мне уже стало мерещиться, как мое обезвоженное тело найдут где-нибудь дня так через три. По номеру парусника узнают, из какого я отеля, сообщат моим родным. Интересно, что они напишут на моем надгробии? А кому, думаю, достанется моя коллекция компакт-дисков? 8 лет как-никак собирала. Лежу я с такими мыслями, и тут вдруг я услышала... Отчетливо услышала звук приближающейся моторной лодки. Я мигом вскочила на ноги и метрах в 500 от тебя увидела лодку. Она направлялась со стороны острова. «Эй!» Кричу я, что есть сил. «Эй!» Не слышит. «Помогите! Help me! Help me! Сос!» Увидел, едет ко мне. «Help me!» Тут он, значит, кричит. «What's your problem?» Ну, то бишь, что случилось? Английский-то я, к счастью, неплохо знаю. «Застряла я тут!» — кричу в ответ. «Ветра уже 2 часа как нет! Сейчас отбуксую!» Фух, тут у меня как камень с сердца упал. «У вас не будет, случайно, воды немного?» Он мне в ответ. «Так она ж повсюду вокруг тебя!» «Да нет, имею в виду, попить нет ничего! Пить хочу ужасно!» «Так это же река!» — кричит в ответ. «Вода чистая, не бойтесь!» «Что? Эту воду пить, что ли, можно?» «Да чистая она, чистая! Я ее всю жизнь пью!» «Не поняла! Ну а там-то за вами что за остров?» «Какой же это остров? Это противоположный берег реки!» Что это получается? Я так увлеченно мчалась по волнам, что не заметила, как выскочила из моря и помчалась вдоль берега реки? Подумать только, я чуть было не умерла от жажды, буквально посреди чистой питьевой воды. К чему я это все говорю? Вернувшись в номер, я задумалась над другими вещами, которые я всю жизнь принимала безоговорочно. Например, я стала задумываться над моими убеждениями по отношению к Иисусу Христу. Вследствие того, что я выросла в определенной религиозной атмосфере, я всегда была уверена, что Иисус не Мессия, который обещан нам в Писании и прихода которого мы ждем. У нас в семье этот вопрос вообще никогда даже не обсуждался. Но потом, когда я сама стала внимательно изучать Писание, я увидела, что в Иисусе исполнились многие пророчества о Мессии. Скажем, место его рождения, предательство за 30 серебряников, страдания за преступления людей, распятие, искупительная смерть и даже воскресение. Господи, неужели всю свою сознательную жизнь я умирала от жажды, в то время как вокруг меня был целый океан живой воды?
Люди, то, во что мы верим, может оказаться вопросом жизни и смерти. Задумайтесь над этим. Пока-пока.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Когда мы поведали вам о возвращении Господа нашего Иисуса Христа в силе, мы не повторяли чьих-то замысловатых побосенок. Нет, мы сами стали очевидцами Его величия. Он принял от Бога Отца честь и славу, когда донесся к Нему голос величественной славы. Это мой Сын, мой любимый, в Нем моя отрада. Этот голос, донесшийся с неба, мы сами слышали, когда были с Ним на Святой Горе. Это еще больше убеждает нас в том, что подтвердились слова пророков. Вы поступите правильно, если будете относиться к ним как к светильнику, что горит в потемках, пока не просияет день и не взойдет у вас в сердцах утренняя звезда. Но прежде всего надо помнить, что ни одно пророчество Писания не может быть истолковано самим человеком, ведь никогда не бывало пророчества по воле человека. Нет, люди говорили то, что исходило от Бога, и их побуждал Святой Дух».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Говорится, что суд совершается не скоро. Для каждого желания время и суд 8-6. Ах, если бы только мы все умели начинать и заканчивать свой день в свете этого знания. Сколько беззакония можно было бы избежать. Но нет страха Божия на земле людей. Они боятся чего угодно. Финансовых кризисов, нужды, привидений, мертвых, темноты, болезней, пауков, змей, высоты, глубины, суеверий, смерти. И не боятся того единственного, кого надо бояться. Человек так устроен, что не может не думать о последствиях прежде, чем совершает что-либо плохое. И если быть честным, единственный фактор, сдерживающий многих от всех тяжких, это весьма вероятное наказание. Но представьте себе ситуацию, когда черное дело сделано, а наказания нет. Ух ты! А ну-ка еще раз! И опять ничего. По какой-то причине последствия не настигают. Так нечестивец легко может возомнить о себе, что он особо удачливый. Но подобные размышления – только полбеды. Настоящая беда в том, что этот везунчик начинает извращенно воспринимать Бога. «Какой замечательный Господь! Меня устраивает такой!» Сколько раз я слышал, как живущие в грехе отбиваются от обличений одной и той же концепции. «Бог есть любовь, Бог есть милость, Он любит меня и прощает». Они пришли к выводу, что их бунт не вызывает никакой ответной реакции судьи. Почему? Ответ прост. Не было моментального наказания. Это неправильное толкование ситуации, основанное не на Писании, а на личных предпочтениях и опыте. Оно старо как мир, и таким оптимистам Господь говорит в своем слове. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Псалом 49, 21-22. Перефразирую эти строки из псалма. «Если я не реагирую незамедлительно на твои мерзости, это не означает, что мы их проехали, что я их не заметил, забыл или считаю чем-то недостойным внимания. Не надо толковать мое молчание как одобрение или всепрощающее равнодушие. Это ты простил бы подобное, это ты отнес бы это на шалость. Я не такой, я воздам. Знай это и лучше остановись, пока не поздно».
1: Свободное радио. Настоящее твое.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Просто веруйте. Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Послание к римлянам, 4 глава, 5 стих. Бог абсолютно ясно говорит в Библии о том, что касается людей. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего доброго, нет ни одного. Послание к римлянам, 3 глава, 12 стих. Этого для него недостаточно, чтобы он признал всех виновными. Понимаю ли я, что это относится и ко мне лично? Признаю ли я свои грехи и свое потерянное состояние? В другом месте Божьего Слова сказано: «Делами закона не оправдывается никакая плоть». Послание к Галатам, 2 глава, 16 стих. Добрые дела не способны удалить вину. Верю ли я в эту истину? Отказался ли я от своих усилий удовлетворить святого Бога своей добропорядочной жизнью? Бог любит нас, и поэтому Он показал в Библии, как можно обрести спасение. Его Сын стал человеком, чтобы пожертвовать своей жизнью на кресте в качестве выкупа за всех, кто верит в Него и желает иметь отношение с Ним. В книге «Деяния апостолов», 16 глава, 31 стих сказано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Готов ли я довериться Искупителю? Верю ли я, что Его смерть снимает с меня долг вины? Многие пытаются вести достойную жизнь, занимаются благотворительностью, чтобы попасть на небо. Но не такой путь ведет туда. Смиренная вера в Бога и в Его Слово — вот что приводит к счастливым отношениям с Ним.

0: Весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Так помните, братья мои любимые, пусть каждый человек торопится слушать, но медлит с ответом, медлит с гневом. Гнев человеческий не способствует праведной жизни, какой

хочет Бог. И поэтому избавьтесь от всякой грязи и обилия пороков. С кротостью принимайте слово, которое укоренил в вас Бог, потому что оно может спасти вас.

История христианских гимнов. Темнокожие рабы, которые во времена гражданской войны в США убегали от своих хозяев, обычно направлялись в знаменитый Форт Монро, где находился штаб командования и военная база сухопутных войск. В 1862 году их собралось там очень много, и своим гимном они сделали «Spiritual Oh Let My People Go». Его сокращенная версия в исполнении Луи Армстронга сейчас широко известна под названием «Go Down, Moses». По утверждению капеллана Локвуда, впервые записавшего слова и мелодию песни, возникла она в Вирджинии. Первым известным музыкантом, который спел «Let my people go», стал пианист Горацио Уотерс. Несколько позже негритянский коллектив «Fisk Jubilee Singers» исполнил акапелла ее несколько измененный вариант, уже названный «Go Down, Moses». Действительно известная композиция «Go Down, Moses» стала благодаря Луи Армстронгу, который записал ее в сопровождении оркестра Сая Оливеры в 1958 году. Текст песни пересказывает ветхозаветную историю исхода евреев из Египта. Можно сказать, что за основу взят 16 стих 7 главы Исхода, в котором Бог говорит Моисею: «Скажи фараону: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти мой народ». Несложно догадаться, почему «Spiritual Oh Let My People Go» стал гимном беглых рабов. Себя они сравнивали с израильтянами, которых Моисей вывел из Египта, а фараона — со своими бывшими хозяевами.

0: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробности на сайте свободная.медиа.
1: Я б хотел рассказать, как Бог любит нас.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 12 сентября 1909 года – день, названный впоследствии днем рождения чилийского пятидесятничества. Рождение пятидесятнической церкви в Чили связано с именем Уиллиса Гувера, методистского миссионера в Вальпараисо. В 1907 году супруги Гуверы получили по почте книгу, рассказывающую о пятидесятническом движении в Индии, и пережили опыт крещения Духом Святым, после чего Гувер открыл методистскую пятидесятническую церковь. Одной из прихожанок этой церкви была Нелли Лейдлоу. Ее также называли сестрой Еленой, которая обладала даром пророчества и говорения на языках. Как-то раз сестра Елена отправилась посетить больную сестру в Сантьяго и пришла в местную методистскую церковь. У нее с собой были рекомендательные письма от Гувера. И в этот день, 12 сентября 1909 года, во время богослужения во Второй методистской церкви, Лейдлоу попросила дать ей несколько минут, чтобы рассказать о событиях в Вальпараисо, но ей было отказано. Тем не менее, все присутствовавшие на службе прихожане, а их было около 180 человек, попросили Нелли выступить на церковном дворе. Как единое целое, они поднялись и вышли во внутренний дворик церкви, чтобы послушать сестру Елену. Вскоре пастор-миссионер Первой методистской церкви вызвал полицию, пожаловавшись на беспорядки. Сестра Елена была арестована. Большая часть прихожан сопровождала ее в тюрьму, распевая популярный испанский гимн о Божьем водительстве для Израиля в пустыне. Чилийские пятидесятники считают 12 сентября днем фактического начала своего отдельного церковного движения, которое вскоре превратилось в крупнейшее пятидесятническое движение в Южной Америке. В течение 70 лет у него будет 1 миллион новообращенных. Эта дата останется в памяти как День реформации в Чили.
3: След в истории.

0: Факты.
1: В Древнем Израиле железо входило в обиход очень медленно. Его производство было делом довольно сложным и требовало высокой квалификации. Когда израильтяне завоевали Ханаан, у хананеев уже были железные колесницы и другое снаряжение, а у израильтян нет. В книге Иисуса Навина сказано: «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих в долине». Изгнать хананеев, продолжавших занимать плодороднейшие местности, израильтяне чувствовали себя не в силах, не имея такого же совершенного оружия.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: 100 нескучных историй. Помилование. К императору Наполеону пришла мать одного солдата, осужденного им на смерть, и просила о помиловании. «Он осужден по справедливости», — сурово сказал император.
1: «Да, ваше величество, но я пришла просить не справедливости, а милости».
0: «Ваш сын не заслужил милости».
1: «Государь», — тихо сказала мать, — «милость не заслуживается, милость оказывают, поэтому я и прошу о помиловании».
0: Эти слова глубоко тронули сердце Наполеона, и преступник был прощен. Исходя из библейских стандартов, мы все виновны пред Господом и не заслуживаем ничего, кроме наказания. Надеяться можно только на Божью милость. Но чтобы ее получить, нужно в смирении обратиться к Богу. Вот как эта женщина из прочитанной истории обратилась в смирении к императору. И слова нашей молитвы могут быть примерно такими. «Господи, я знаю, что заслужил Твой гнев и суд. Я грешник, достойный ада. И мне никак не искупить своей вины. Но Библия говорит, что Твой святой Сын Иисус Христос взял мои грехи на Себя. Вместо меня Он понес наказание. И потому я надеюсь на Твою милость. Прости меня, очисти и измени. Помилуй меня ради Христа, моего Спасителя».

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодарение Богу, Он всегда ведет нас, как пленников, в триумфальном шествии Христа и всюду являет через нас знание о себе, как сладостное благоухание. Потому что мы и есть то благовоние, которое Христос приносит в жертву Богу среди идущих путем спасения и идущих путем погибели. Для одних мы — смертоносный запах смерти, для других — живоносное благоухание жизни».

0: порвется. Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Просто глина. Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Послание к римлянам, 9 глава, 21 стих. Глина должна быть податливой. Для нее единственный способ, каким можно понять, что выйдет из нее, это просто подчиниться прикосновению горшечника. Этот кусок глины на гончарном кругу горшечника может стать прекрасной вазой, которую поставят на видном месте. Или же из него может выйти горшок для мусора. Глина не подозревает о том, что на уме у горшечника, и она не указывает горшечнику, что можно из нее сделать. Мы — те куски глины. Мы не знаем, что Бог предопределил нам или как Он планирует использовать нас. Мы не знаем, что из этого выйдет. Единственный способ узнать — это подчинить себя Богу. Глина может лишь поддаться. Руки горшечника сильны, достаточно сильны для того, чтобы слепить и сформировать жизнь. Круг крутится с пугающей скоростью. Когда глина начинает крутиться, возникают вопросы, что Бог делает, почему мне кажется, что все вышло из-под контроля. Но если вы можете успокоить эти вопросы и довериться Его рукам, если вы напомните себе о доброте горшечника и чистоте его сердца, то вера сменит беспокойство. Страх исчезнет, мир окружит вас. Вам даже может понравиться этот процесс. Отец, пока мы крутимся на этом гончарном кругу, неуверенные в том, что ты собираешься сделать, помоги нам подчиниться твоим прикосновениям. Да не будем мы сопротивляться, и да не будем мы испорченной глиной в твоих руках. Сделай нас сосудами, которые принесут тебе славу и честь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: В середине прошлого столетия была выдвинута гипотеза, согласно которой музыка Моцарта оказывает особое воздействие на человеческий мозг. Идея прижилась, и уже в 90-е появился термин «эффект Моцарта». Дело в том, что плавные 30-секундные переходы от «громко» к «тихо» и обратно, которые использовал композитор в своих произведениях, совпадают с биоритмами в полушариях головного мозга, что и явилось почвой для предположения о том, что музыка способна не только развивать, но даже и лечить мозг. Сторонники эффекта Моцарта считают, что когда дети до 3 лет часто слушают его музыку, они лучше развиваются. Музыка великого композитора улучшает речь, способность к обучению, координацию движений и успокаивает при нервном перевозбуждении. Есть даже примеры, когда прослушивание музыкальных произведений исцеляло людей от недугов. Например, эффект Моцарта способствует излечению от заикания, используется при лечении неврологических болезней, для улучшения координации движений и мелкой моторики рук. Музыка Моцарта улучшает слух, память и даже речь, а также помогает справиться с психическими проблемами. С чем же конкретно это все-таки связано? Ученые считают, что музыка Моцарта обладает таким эффектом еще и потому, что содержит много звуков высокой частоты. Они входят в резонанс с частотами человеческого мозга и улучшают таким образом мышление. Кроме того, эти звуки укрепляют мышцы уха и улучшают память. Однако это не панацея. И дополнительные исследования, проведенные чуть позже, подтвердили, что прослушивание музыки может привести лишь к временному улучшению мыслительного процесса. При этом было выявлено, что музыка Моцарта не была такой уж особенной. Аналогичным образом на подопытных действовали и Шуберт, и другие классические композиторы. Но действие музыка оказывает только в том случае, если нравится человеку. Так, в 2006 году было проведено первое большое исследование на детях. Около 8000 участников были разделены на 2 группы. Первая слушала Моцарта, вторая – песни британских поп-исполнителей. В результате, как ни странно, на тестах лучше проявила себя вторая группа. Из этого можно сделать вывод, что независимо от музыкального выбора человека, мелодия может пробудить активность человеческого мозга и улучшить когнитивные способности в том случае, если она ему нравится. Так что музыка вполне способна претендовать на то, чтобы улучшать вас изнутри. Ну и из уважения отрывок Моцарта, конечно, послушаем.

0: Время, деньги, Зигазон.
1: В любых обстоятельствах слушай свободное радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Каждое утро я стараюсь начинать с чтения Библии. И хочу поделиться с вами мыслями, которые посетили меня во время этого чтения. Возможно, в вашем сердце отзовется то, что открылось мне. Меня зовут Катя Ватуля, и я просто христианка. Сегодня утром в 16 главе книги пророка Иезекииля я с удивлением прочитала такой стих. «Вот каков был грех Содомы, сестры твоей. Были у нее и у дочерей ее величие, изобилие, благополучие и покой, но никто из них не помогал нищему и бедняку». Я удивилась, потому что здесь главным грехом этих городов назван не всем известный, казалось бы, грех мужеложества, который даже называют содомией, а нежелание помогать нуждающемуся ближнему. Справедливости ради стоит сказать, что знаем мы о содомском грехе, делая вторичные выводы. Напрямую об этом в книге «Бытия» не говорится, да и сам термин «содомия» появился лишь в XI веке.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Помните, что в то время вы жили без Христа. Вы были чужестранцами, они входили в число народа Божьего Израиля. Обещания, которые Бог дал своему народу, к вам не относились. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. А теперь в единении со Христом Иисусом вы, некогда далекие, стали близкими благодаря крови Христа. Ведь это Он, наш мир, Он, соединивший иудеев и язычников в один народ, своим телом разрушивший стену вражды, которая разъединяла нас, отменивший закон с его уставами и правилами, чтобы, установив мир, создать в единении с собой из двух человек одного нового и обоих в едином теле примирить с Богом через смерть на кресте, уничтожив собой вражду. И Он, придя, принес радостную весть о мире вам, жившим вдали от Бога, и тем, кто рядом с Ним. Так что благодаря Ему мы, иудеи и язычники, имеем доступ к Отцу, соединенные одним Духом. Итак, вы больше не чужестранцы и не пришельцы. Вы равноправные члены Божьего народа и Божьи домочадцы. Вы тоже воздвигнуты на фундаменте, заложенном апостолами и пророками, краеугольный камень которого — Христос Иисус. Он скрепляет собой все здание и воздвигает его, превращая в храм, посвященный Господу. В единении с Ним и вы созидаетесь, чтобы стать, благодаря Духу, жилищем Бога.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Воронкова Ольга. Прости меня, Господь, прости, что не всегда мои пути прямы и чисты перед Тобой. Прости меня, Господь благой, прости меня, что не всегда иду Твоим путем туда, где обитаешь Ты, Господь. Прости, что часто кормлю плоть. Не научилась я любить и к людям слабым снисходить, что не всегда могу прощать на зло, любовью отвечать. Прости меня, Отец благой, что, увлекаясь суетой, я забываю про Тебя и в мир бегу, себя губя. Но Ты, Отец, своей рукой меня приводишь вновь домой. Я каюсь и Тебя молю, прости, Господь, рабу Твою. Ты милосердный и святой, мне возвращаешь мир, покой. В свои объятия берешь и на руках меня несешь.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

Привет, дорогой человек! Вы на свободном. Здесь Наташа Романцова, и у меня для вас хорошие новости. Новая возрастная классификация согласно Всемирной организации здравоохранения. Ваше настроение прямо сейчас станет чуть лучше. Молодежь – это возраст от 18 лет до 44 годиков. Средневозрастная молодежь – 45-59. Очень опытная молодежь – 60-74. И чуть-чуть уставшая от жизненного опыта молодежь – 75-90. Все, что старше 90 – счастливая старость. Давайте угадаю. Как ни крути, вы самое что ни на есть молодежь. Так что радио погромче и вперед летящей походкой.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Не Моисей дал вам хлеб с неба. Это Отец мой дает вам хлеб с неба, истинный хлеб. Ибо хлеб Божий, тот, который исходит с неба и миру дарует жизнь». «Господин наш, — сказали они, — всегда давай нам такой хлеб». Иисус сказал им: «Я хлеб жизни. Тот, кто приходит ко мне, не будет голодным. Тот, кто верит в меня, никогда не испытает жажды.

круга. Жизнь не начнется лишь своим чередом. Продолжится это, не засветится в небе другое солнце. Здесь и так уже достаточно света. Здесь и так уже достаточно часто наступает день и дает надежду. Ну чего же ты снова такой несчастный? Ну чего же ты снова такой же, как прежде? Ну чего же ты все?

вижу я и так. Смотрю на тебя постоянно, ну куда же ты? Я ведь ближе, ближе, я ведь там, где твои открытые раны. Я ведь там, где ты так ни в чем не уверен. Там, где ты так сильно чего-то боишься, я стою за каждой закрытой дверью и все жду, когда ты наконец

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Без амбициозных людей мир не был бы таким, какой он есть, как в хорошем, так и в плохом смысле. Амбиции как таковые — это не плохо и не хорошо, это просто мощная движущая сила. А вот ее оттенок уже решает, какими будут плоды достижения. Если мотивом является желание утереть нос, заставить бояться или удовлетворить низменное желание, то успех такого дела может нанести вред и душе самого человека, и просто всем окружающим. А если на свершение толкает желание создать действительно полезный продукт, усовершенствовать существующий процесс или помочь нуждающимся, такое дело пойдет на пользу и творцу, и потребителям. Если вы уверены в пользе дела и имеете поддержку близких, стоит проигнорировать общий негативный фон из разряда «не высовывайся» и начать реализовывать свои таланты. Ведь в самом деле, не напрасно же они даны нам Богом.
2: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: У вас есть любимый мультфильм? Может быть, «Каникулы в Простоквашино» или «Жил-был пес»? А может быть, какой-то из современных мультфильмов студии Disney? Знаете, этот великий мультипликатор как-то сказал: «Все наши мечты могут сбыться, если у нас хватит смелости их осуществить». Да, вот так просто. Мечта находится на расстоянии нашей смелости. Не бойтесь мечтать и осуществлять свои мечты. Ведь с Богом они действительно становятся реальностью.
1: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Лиза Лукашина. Я шла по венцам терновым, сквозь боль облетевших дней. Ничто для меня не ново на этой земле теперь. И снова всю боль скрывая, молчала, боялась слез. А ты меня вновь спасая, над бездной в ладонях нес. Терпела, не преклоняясь, мечты спрятав в ночи рук. Давно себе растворяясь, твой голос приняв, как звук. Тебе причиняла раны, душа рассыпалась в ноль. Не ты был тогда обманом, а мир, приносящий боль. Прости мою душу, Боже, ведь нет больше сил молчать. Примером для всех стать может умение твое прощать.
1: Свободное радио. В конце...

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 12 сентября 1909 года – день, названный впоследствии днем рождения чилийского пятидесятничества. Рождение пятидесятнической церкви в Чили связано с именем Уиллиса Гувера, методистского миссионера в Вальпараисо. В 1907 году